0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Это Соль-ФМ. Это радио соляной столицы.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-83-101 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Встретимся мы. Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 7 часов утра. В ритме города.
1: Доброе утро, друзья. Пятница, 11 сентября. У нас с вами на календаре, говорят, в пятницу даже чашка кофе работает как отпуск. Ну и как с Олей Мишоу, заряжает на максимум.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее с Олями Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
1: Начинаем программу. Всем хорошего пробуждения, друзья. Пятница. Хочется воскликнуть в этот момент и радостно посмотреть на окружающий мир. Давай, заходи, пиши, как дела, как настроение. Мой канал Макс Эдуард Кузнецов. Там я уже рассказал про праздники и поздоровался в видеоформате. Также группа утреннего шоу «Соль для Ми Шоу». Здесь тоже с удовольствием читаю все сообщения, которые вы пишете. Как просыпается, какие планы на выходные? Давайте друг другу желать чудесной этой самой пятницы. Какие новости? Во втором часе я напоминаю, что у нас по пятницам обычная игра 2-0, а в третьем новая рубрика, интересная рубрика, где мы подводим некоторые итоги недели. Да, и мы это сделаем сегодня обязательно, да. Заходите, пишите пятничный челлендж, да, все будет как надо. Андрей, привет, доброе утро. Снова припекает, вот хорошо, где-то еще лето. Всем доброе утро. В Казахстане, в Степногорске снова припекает. Андрей все еще на выходных находится. Надеюсь, говорит, завтра на работу, то есть уже устал отдыхать, да. В Степногорске плюс 19 градусов в эту минуту. Днем сегодня 31, но это, я понимаю, пик. Плато. Да. Как таковое. И после этого уже с субботы начинается небольшое похолодание с дождиками. Следующая неделя в Степногорске вот 19-21 градус выше нуля. В Перми тоже эти самые выходные, друзья, еще в таком формате бабьего лета. И после этого тоже начинаются дождики. Я так понимаю, что вчера и за Москву тоже погоду слушал в Москве. И история фактически такая же. Но у нас вот сегодня еще переменная облачность 22 градуса. А завтрашнего дня уже начинаются дождики, и максимум, чего мы увидим на нашем термометре, я сейчас опять про Пермь говорю, 16 градусов, ну, Пермский край где-то здесь вот как бы рядышком. Ну, и вся неделя такая она с дождиками, 17-18, вот до пятницы, по крайней мере, такой прогноз у меня выдает не моя программа, которая о погоде рассказывает. Так, утренняя перекличка началась, заходи, пиши, еще раз канал в Макс называется Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Соля Мишоу, я же предлагаю всем взбодриться и сделать зарядку. Приглашаю на эту самую утреннюю зарядку.
0: На зарядку!

Я надеюсь, размялись, друзья мои. Продолжаю читать сообщения, которые вы пишете. Канал Макс, Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК с Олей Мишоу. На связи Суксун. Привет, Анастасия. Здрасте. Всем желаю доброго утра, хорошего дня. В Суксуне 8 градусов, друзья. Сегодня переменная облачность, без дождей. Но я вот смотрю, что проседает, да. Собственно, как и у меня проседает погода в плане градусов в воскресенье. 13 и такая дождливая атмосфера в Суксуне ожидается. Да, спасибо огромное. С поздравлялками тут мне прилетело сообщение. С завершением службы в полиции и с выходом на пенсию поздравляют Евгения Белоусова. Я так понимаю, большая компания поздравляет. Из Осы прилетела эта самая история. Ты верно и отважно служил, и теперь можешь с гордостью оглянуться на пройденный свой путь. Пусть эта глава твоей жизни будет светлой, пусть рядом будут те, кто тебя любит, а каждый новый день приносит лишь хорошее. Наслаждайся свободой, здоровьем и покоем, ты это честно заслужил. Вот такие поздравлялки полетели в эту самую минуту, я присоединяюсь. Евгений, выход на пенсию, я так понимаю, в полиции 40 лет, да? Жизнь только начинается, хочется воскликнуть в эту минуту. Я знаю, у меня есть многие знакомые полицейские, которые после выхода на пенсию продолжают исполнять свой долг и продолжают исполнять свои обязанности, поэтому, ну, тут вам уже решать, как и что. Тем не менее, такой молодой пенсионер, хочется сказать, да, принимать поздравления. Оса тоже, доброе утро вам, хорошего дня. Друзья, заходите, пишите, с удовольствием читаю все ваши сообщения, передайте привет, вот такие любопытные поздравлялки, которые прилетают. Пора вставать, пора. Будильник и Соля Мишова тихо шепчут вам: ну еще 5 минут, и мы почти свободны. Выходные, друзья мои.

0: утро.
1: Продолжаем пятничное с Олей Шоу. Друзья мои, Красновишерск, привет, Оля, доброе утро. Настроение отличное, погода хорошая. Кофе скоро будет готов. Всем Ольга желает хорошего дня. В Красновишерске 6 градусов. Ожидается слабый дождь, но это ближе к ночи. Туман ожидается. Ну, туман, как дожди начнутся, так и туманы пойдут. Это тоже такая для Пермского края обычная практика. Днем сегодня еще 22 градуса в Красновишерске. И вот облачность ближе ко второй половине дня. Судя по фотографии Оля, скриншоты своего телефона. Доброго утра, лови заряд бодрости и хорошего настроения. Вот от Ольги такие пожелания. Спасибо большое. Давайте новости посмотрим, чего там.
0: Однажды в России.
1: Ну, Владимир Владимирович у нас улетел на саммит БРИКС, соответственно, в Индии, который проходит. Будет много, наверное, любопытного, интересного, будут какие-то заявления, как это обычно бывает. В общем, мы готовимся. А у нас сегодня день овощей, и мы про овощи будем с вами говорить в нашем опросе. Буквально через вот 5 минут вся эта история начнется. А тут вот диетологи назвали 5 овощей, которые стоит добавить в рацион этой осенью. Полезная тема. Это овощи, которые богаты клетчаткой и другими необходимыми организму веществами, пишет Езингвилл. В список специалистов вошли свекла, брюссельская капуста, батат, тыква и мускатная тыква. Слушайте, тыкву ел, мускатную ни разу. По словам диетолога Элизабеты Уорт, именно эти сезонные продукты помогают увеличить потребление клетчатки, которой многим людям не хватает. Одним из лучших источников клетчатки специалисты считают свеклу. Сразу борща захотелось, друзья. В одном стакане нарезанного или натертого продукта объемом около 250 миллилитров содержится около 4 граммов клетчатки. Кроме того, она богата природными нитратами, которые способствуют расширению кровеносных сосудов и улучшению кровотока. Диетолог Роксана Ашани также отмечает, что свеклу можно запекать или добавлять в салаты. Поэтому надо вносить в свой рацион свеклу, этот интересный, красящий продукт, да? Мускатная тыква, да. Особенно богата клетчатки, почти 7 граммов на стакан, друзья мои. Не, ну, сока имеется в виду. В ней также много магния и бета-каротина, которые организм преобразует в витамин А. Последний необходим для нормальной работы зрения и иммунной системы. Обычная тыква также содержит около 7 граммов клетчатки на стакан и также является хорошим источником бета-каротина. По словам экспертов, продукт помогает дольше сохранять чувство сытости и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. И нормальный уровень сахара, кстати, в крови. Ну и брюссельская капуста. Здесь на одну порцию приходится примерно 4 грамма клетчатки. Овощи также содержат витамин С и К, которые важны для иммунной системы и здоровья костей. Специалисты советуют запекать капусту в духовке или на аэрогриле, либо добавлять мне в осенние салаты, друзья мои. Ну вот, для здоровья, что называется, заведите у себя в холодильнике тыкву, брюссельскую капусту, да, свеклу обязательно, батат, кстати. Батат – это такая тема на картошку похожая. Еще один осенний фаворит, кстати, содержит 4 грамма клетчатки, а также витамины А и С. В продукте есть как растворимая, так и нерастворимая клетчатка, которая замедляет пищеварение, увеличивает объем содержимого кишечника и... Ну, медицина есть медицина, помогает предотвращать запоры, друзья мои. Так что обратите внимание на эти самые овощи, они... помогают в том или ином виде. Можно, кстати, прям делать смешанные какие-то соки, если есть соковыжималка. Очень прикольно, говорят.

0: Соль опрос.
1: Продолжаем программу, друзья. Всем еще раз доброе утро. Павел, привет огромный. Всем также в эту самую минуту отправляет это самое доброе утро. Спасибо большое, Паша. Друзья, ну а мы с вами к теме дня переходим. У нас сегодня, в общем, такая любопытная история. Ну, я уже сказал, день овощей, поэтому я решил тоже от овощей отталкиваться. Причем не в плане того, какие овощи вы едите и потребляете. Вот давайте немножко пофантазируем и попробуем описать свой... День попробуем описать, как будто это какой-то овощ. Вот напишите мне, пожалуйста, как вы себе представляете, с каким овощем вы бы сравнили свой рабочий день. Ну вот да, если бы вам пришлось описать свой день одним овощем, какой бы был это овощ и почему? Например, картошка, потому что день такой вот тяжелый, но полезный плюсом ко всему. Или там перчик, халапеньо, потому что все очень остро и динамично. В общем, овощей много, мы от этого отталкиваемся, и давайте как раз сделаем так, чтобы наше серое вещество, наш мозг, да, начал работать, поэтому прямо сейчас в фантазийном плане просто представьте, каким овощем вы могли бы описать свой день, зайдите в мой канал в Максе, там в видеоформате этот вопрос уже задал, напишите, пожалуйста, канал называется Эдуард Кузнецов, найти просто очень просто, там, где каналы, надо набрать Эдуард Кузнецов, вот и все, и подписаться зайти. Ну и группа утреннего шоу ВК называется Соль и Мишоу, там этот самый опрос тоже вышел, собственно, как и в основной группе радиостанции «Радио Соль ФМ». Поэтому хотите там, хотите сям, пишите. Если бы ваш день можно было описать и сравнить с каким-то овощем, что это был бы за овощ? Ну и с небольшим комментарием, почему бы вы выбрали именно вот его, этот самый овощ. Так, еще один привет прилетел. Это уже Кудымкар просыпается. Анастасия тоже всем пожелание доброго утра. Отличная пятница. Спасибо, Настя, за эти самые слова. Настя всем и хороших выходных желает. Кто чем планирует на выходных заниматься? Давайте тоже на эту тему пообщаемся и поговорим.

0: Да, и компьютер у меня тоже уехал отдыхать вместе с Хабибом в какой-то момент, друзья мои. Так.
1: Солями шоу. Настроение вашего утра.
0: Приехал. Вернулся обратно. Друзья мои, всем еще раз желаю отличной пятницы. В соленой студии Эдуард Кузнецов. Мой канал Макс Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. Заходите, пишите все, что желаете. С удовольствием читаю в эфире. Ну и мы с вами тут рассуждаем на очень любопытную тему. Сегодня день вообще отмечается. И я предложил вам пофантазировать, что если бы ваш день сравнили с каким-то овощем, что бы за овощ это был? Очень любопытно. Но вот на своем примере я считаю, что у меня день выглядит как огурец, потому что стратегия простая: быть зеленым, твердым и не сдаваться. И с пупырышками, да, такой свежий, хрустящий огурчик. Может быть, потом где-то в перспективе он будет там маринованным или соленым, но точно не вялым. Бодрость впереди должна быть, и в том числе и у огурца. Да. Так, Андрей, привет, доброе утро. Кабачок, кабачок. Потому что лежу я на диване и иногда перекатываюсь до холодильника и обратно. А что? Вполне себе интересная тема, да.
1: Соль-опрос.
0: Кабачок, чок, чок, кабачок. Да, да, друзья мои, вот такая у нас тема любопытная разговора. Да, давайте пофантазируем, давайте так просто по приколу, да. Почему вы ваш день можете описать каким-нибудь из овощей, да, там любой выбираете, там редис, капуста, баклажан, морковка. Морковка хорошая тоже тема.
1: Хит за хитом.

0: Продолжаем программу, друзья. Всем еще раз хорошего дня. Нина, привет, доброе утро. Ильич просыпается в Мариэл нынче. Погода с дождиками. Да, сегодня 11 сентября. Кратковременные дожди ожидаются. Сейчас 8 градусов, днем сегодня 18 в течение дня. Бодрого утра желает Нина. Спасибо большое. Далее, друзья, мы тут продолжаем любопытный разговор. Я спросил, если бы вам пришлось писать свой день одним овощем, какой это был бы овощ и почему? Ну вот выяснили, что я огурец, Андрей Кабачок, а Анна, привет, оса просыпается, доброе утро. Однозначно капуста, Аня так и пишет. Я однозначно капуста. Работы столь же, сколько листьев у капусты, но я корешок, то есть стержень. А кто-нибудь пробовал корешок капусты? Так-то, говорит Анна. Спасибо, спасибо за это очень интересное сравнение. Друзья, я с удовольствием все еще почитаю. Прямо сейчас гороскоп у нас на сегодня, на 11 сентября.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Что день грядущий нам готовит с точки зрения звезд и информации от астрологов. Овны, ждите получения ценной информации от старых знакомых. Тельцы, сегодня аргументы и доводы здравого смысла потерпят неудачу, поэтому стоит действовать интуитивно. Близнецы, трудности будут связаны с вашим нежеланием заняться тем, что уже давно надо было бы сделать. Раки, грустные мысли развеются, и все станет на свои места. Львы, не стоит ожидать похвалы от других, наградите себя сами. Девы, придется проявить мягкость и гибкость в разговоре с близкими людьми. Весы, говорите о своих чувствах прямо, это оценят по достоинству. Скорпионы, вы будете еле успевать ловить взгляды окружающих, потому что вы великолепны. Стрельцы, смело беритесь за выполнение дел, с которыми не справились другие. Козероги, день прекрасно подойдет для физического труда. Водолеи, прогулка на свежем воздухе поможет отвлечься от свалившихся на голову проблем. Рыбы, сведите к минимуму расходы, связанные с развлечениями. И это совет от астрологов на 11 сентября.

0: Шоу продолжается, друзья. У нас тут фантазии утренние, пятничные. Если бы вам пришлось описать свой день не одним овощем, какой бы это был овощ и почему, спросил я. Нина считает, что она редиска. Редиска. Деревенская девочка, подружка и помощница Чиполлино. Кстати, да, я ведь забыл, что у Жени Радари у нас есть целая повесть, да, целый рассказ по поводу Чиполлино, где все от королей до охраны, до свиты, до простых работяг, которые мне подняли революцию, они все являются овощами со своим характером. Вот откуда надо черпать вдохновение. Спасибо, Нина, огромное. Смелая, ловкая, смышленная, верная и надежная редиска, пишет Нина. Прикольно. Оля считает, что она так же, как и я же, огурец. Хрустящая, вкусная, а иногда немножко пупырчатая, колючая. Вот, как-то так. Кстати, овощная тема у нас и в рубрике «Невероятно, но факт».
1: Невероятно, но факт.
0: Ну, точнее, начнем мы как раз-таки с овощной темы, а далее будем ходить, бродить по самым разным областям. И про тело поговорим наше с вами, и про космос. Ну, а начнем мы с тыквы, друзья. Тыква, тем более, что, ну, день овощей – это сегодняшний праздник, а тыква у нас с вами уже был где-то на неделе. Это день тыквы, мы эту тему тоже обсуждали, и даже фотографии вы свои выкладывали, за что спасибо огромное. Так вот, друзья, знаете, что тыква... Тыква – это разновидность ягод. Тыква – это ягода, причем очень крупная. Давайте будем разбираться. С точки зрения ботаники, плод тыквы считается ягодой, поскольку формируется из завязи цветка и содержит семена, погруженные в сочную мякоть. Правда, в отличие от привычных нам ягод, вроде клубники или смородины, тыква относится к особой категории, так называемым тыквенным. У нее плотная твердая кожура, внушительные размеры и куда больше семян внутри. Именно это особенности сделает тыкву уникальной. Она сочетает в себя признаки ягоды и при этом давно всеми нами воспринимается скорее как овощ, потому что очень прочно заняла свое место и в кулинарии, и в осенних декорациях, про них мы тоже помним, и даже в народных праздниках, которые этой самой тыкве посвящены. И пара уже была, как я говорил, впереди ведь еще один тыквадей 31 октября. Нет-нет, да и вспоминается этот праздник, который так чтим в мировой культуре. Да? Как-то так, друзья. Так вот, вы теперь знаете, что тыква – это разновидность ягод. А какой вы овощ? Зайдите, напишите, еще успею почитать. У нас с вами игра 2-0 в следующем часе. Не забывайте, сегодня будем играть в ассоциации. Я уже приготовил слово, которое вы будете отгадывать в борьбе за прикольный классический будильник вместе с 3D-стикером радио Соль FM, который я с удовольствием отправлю в любой уголок России.
1: Соль FM. Погода.
2: Пятница, 11 сентября, всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. Днем до 21 градуса, вечером до 12.
3: Выборы 2026.
4: Политическая реклама.
5: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
6: Изгородитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Клара Цеткин, дом 9, офис 1621. ИНН 59098-9896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
1: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс.
2: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
3: Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства. Мастер столярного и мебельного производства. Пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу: город Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91, 278-91.
4: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Доля отказов по заявкам на розничные кредиты в Пермском крае в августе составила 77,5%. По данным Национального бюро кредитных историй, по сравнению с июлем этот показатель вырос. Наибольшее количество отказов зафиксировано в Забайкальском крае, Кемеровской и Иркутской областях. Реже отказывают выдачу кредитов жителям Санкт-Петербурга, Нижегородской области и Москвы. В Губахинском округе с 14 сентября начнется отопительный сезон. Сначала отопление появится в школах, детских садах и больницах. Затем начнут подавать тепло в жилые дома. В администрации Губахинского округа пояснили, что наладка системы отопления может занять несколько дней. Срок пусконаладочных работ установлен до 30 сентября. АО «Корпорация развития Пермского края» объявила конкурс на строительство очистных сооружений в Чайковском. Начальная цена контракта составляет 2 миллиарда 650 миллионов рублей. Это следует из данных портала госзакупок. Заявки на участие в закупке принимаются до 25 сентября. Победителю предстоит построить очистные сооружения, насосные станции, оросительные системы, водоотводные конструкции и другие инженерные сети, а также выполнить благоустройство.

0: благоустройства территории. Для реализации проекта подрядчику передадут 2 земельных участка общей площадью около 70 тысяч квадратных метров на берегу Камы. Завершить работы необходимо до 31 мая 2028 года. 5 учреждений культуры Пермского края стали победителями конкурсного отбора федерального проекта «Семейные ценности. Инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». В 2027-2028 годах на их капитальный ремонт из федерального бюджета предусмотрено 247 миллионов рублей. Поддержку получат Горнозаводская центральная городская библиотека, Качевские и Ильинские дома культуры, Добрянская детская школа искусств и театр юного зрителя в Кунгуре. И на данный момент это все новости.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье, 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Шоу, друзья, пятница на календаре. Официальный день, когда еще 5 минут полежать, это абсолютно оправданно. Тем более, что впереди у нас выходные. Я надеюсь, что эти осенние выходные будут для вас легкими. И они уже машут рукой из-за угла.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соля-Ми Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Дела, как настроение, как просыпается, заходите, пишите, читаю все сообщения по теме, не по теме, приветы, поздравления, все это принимается. Утренний интерактив, Соля-Ми Шоу, ну и у нас с вами впереди игра 2.0. Очередной будильник сегодня будет разыгран в игре в ассоциации. Как будет проходить игра, расскажу чуть позже. Пока сразу акцентирую внимание, что игра у нас проходит в официальной группе радиостанции Радио Соль ФМ, и там уже должен был появиться пост с правилами этой игры и с фотографиями будильника, который мы по традиции разыгрываем от утреннего шоу в утреннем эфире Радио Соль ФМ. Еще раз, друзья, для тех, кто только что присоединился, мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов, мой личный канал, заходите, там я в формате видео с вами общаюсь, записываю короткие рилсы такие, да, по поводу сегодняшних дней, событий, по поводу опроса как такового, ну, иной раз делюсь какими-то своими интересными наблюдениями. Заходите, подписывайтесь, канал Макс Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу, пожалуйста, Соля-Ми Шоу, тоже моя группа, там мы с вами общаемся, делимся хорошим настроением, картинками, и не только. Вот сегодня тему овощей разбираем. В общем, как-то так, да. Ну и официальная группа радиостанции Радио Соль ФМ во ВКонтакте, телеграм-канал Соль ФМ тоже открыта для вас, для ваших сообщений. Новости!
1: Однажды в России.
0: Помните, был такой экс-министр Улюкаев, точнее, раньше он был министром, а после того, как его на взятки поймали, стал как раз экс этим самым министром. Так вот, супруга экс-министра Улюкаева подала на развод, друзья, после жалоб на нищету. Так вот бывает, а все потому, что... Ну, давайте будем разбирать историю с самого начала. Жена бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева подала на развод, об этом сообщает телеграм-канал МЭШ. Я напомню, что министра Улюкаева задержали в 2016 году по делу о коррупции. В 2017 его приговорили к 8 годам лишения свободы, в мае 22-го он освободился досрочно. Леша! Леша, как жить в этой нищете, видимо, кричит жена. Мировой суд расторг брак Алексея Улюкаева и Юлии Хряпиной. Инициатором выступила и супруга. Подала на развод, когда Улюкаев не смог снять с себя судимость, из-за чего нельзя ему теперь возвращаться на государственную службу. А судя по взятке, вот не помню, какая там сумма была, но чего-то прям вот, прям... Прям очень-очень много, да. Да, у супругов двое детей, 21 год сыну, 16 лет дочери. Улюкаеву и Хряпиной предстоит раздел имущества. Делить есть что, кстати, несмотря на то, что в нищете живем, как кричит супруга. Бывшему министру принадлежит 3 квартиры в центре Москвы, дома с участками в Подмосковье, Ялте, Смоленской области, а также дача в Новой Москве. Ну и женщина просто вот откровенно говорит, и телеграм-канал про это пишет, что семья испытывает просто финансовые затруднения. Поэтому раздел имущества и все тут. Алексей, я все понимаю. Вот, друзья, тут возникает вопрос, а кто выступал подстрекателем того, что Улюкаев брал взятки? Ведь если 21 год сыну, явно живут не меньше 22 лет вместе. Да. Дальше продолжаем копаться в коррупции в России. Давайте в Петропавловск-Камчатский с вами. Экс-бухгалтер больницы присвоила более 4 миллионов рублей. Вот так вот, знаете, бывает с бухгалтерами, да? Знаете, мне очень шутка по этому поводу нравится, что когда ты в детском саду и когда ты главный бухгалтер какой-то компании, фраза «за тобой пришли», да? звучит каждый раз по-иному. Так вот, Следственный комитет заподозрил бывшего бухгалтера Камчатской поликлиники в присвоении 4 200 000 рублей. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Камчатскому краю, деньги, по версии следствия, выводились на счета подозреваемой. На карточку, что ли? Следствие считает, что с января 24 года по июль 26 женщина вносила изменения в зарплатные ведомости, корректировала суммы выплат, после чего часть средств перечисляла на банковские счета, принадлежащие ей. Ну и вот, пожалуйста, есть точная сумма 4 278 000 рублей. О хищении правоохранительные органы сообщила администрация медицинского учреждения. И уже полностью, кстати, возместила материальный ущерб и сотрудничает со следствием теперь.

0: Игра 2.0.
1: Сейчас начнем играть, друзья, но перед этим пара сообщений на тему дня. Если бы вам пришлось описать свой день овощем или себя овощем, кем бы вы были? Лен, привет, доброе утро. Лена свой день представляет тыквой. Большой, яркой, желтой, солнечной и улыбающейся. Вчера в нашей организации был конкурс «Даров природы». Там была такая тыква-колобок в вязаной шапочке в окружении осенних листьев, ягод, рябины. Красота, одним словом. Такое желтое, солнечное настроение. Лен, спасибо огромное. Светлана, здрасте. Света пишет, я прям чувствую, что я помидорка. Я работаю соцработником и несу людям столько же пользы, как этот замечательный, мной обожаемый и полезный овощ. Прекрасно, друзья. Ну, а мы начинаем играть.
0: Игра 2.0.
1: И сегодня мы с вами играем в ассоциации. Разыгрывается у нас будильник прикольный, замечательный, яркий. Следующим образом, для тех, кто только что присоединился, я знаю, ну, Березники, привет еще раз, 92.1, только-только начинает привыкать к действующему формату утреннего интерактива на радио Соль FM. Да, друзья, заходите в официальную группу радиостанции радио Соль FM, там нужно чуть ниже трансляции видео, опять видеотрансляцию можно смотреть, да, в прямом эфире и студии, спуститься ниже и там найти правила игры. Не знаю, почему не закрепился будильник. Сейчас прикреплю. Будильник появится там, в этом самом месте. Я буду вам называть прилагательное, которое описывает слово существительное. Вы как раз отгадываете это самое слово. Тот, кто первый отгадает слово, выигрывает яркий классический будильник. Есть ограничение. За один отрезок игры вы можете написать не более одного слова под постом в одном своем комментарии. Что значит один отрезок игры? Ну, это примерно 5 минут. Это или рекламная пауза, или две песни, да? Если начнете увеличивать количество того, что вы пишете, для вас игра будет закончена. Я посчитаю это нарушением правил, и вы будете на некоторое время заблокированы вообще в группе Радио Соль FM, да. Но потом вернетесь. В этом как бы есть через 24 часа период охлаждения, да, это так у нас называется сейчас. Итак, если все готовы, внимание, друзья. Кстати, будильник яркий, классический, красивый. Кто смотрит видеотрансляцию, вот он здесь представлен, стоит, работает. И у вас будет такой же. Еще и с 3D-стикером Радио Соль FM. Итак, отгадываем существительное. И первое слово прилагательное, которое я вам выдам прямо сейчас, будет слово «осеннее». Ну да. «Осеннее».
0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Итак, друзья мои, продолжается наша игра. Напоминаю, что мы сегодня играем в ассоциации, играем в группе Радио Соль ФМ под постом с правилами, там, где будильники в качестве фотографии того, что вы получите. Ну, единственное, на что обращаю внимание, что получите уже, если по почте, то получите в начале октября, потому что я в конце месяца совершаю эти самые отправки. Кстати, обратите внимание, что все, что было летом выиграно, все должно уже быть у вас на руках. На самом деле это так, ну или где-то на почте лежать, поэтому если еще не получили, то заходите и получайте. Так, если недалеко от Перми, хоть сегодня можете забрать, сразу обращаю на это внимание, там приедете, заберете, я вручу, руку пожму, сфотографируемся, что называется, на память. Итак, друзья мои, играем еще раз мы с вами в ассоциации, я называю слова прилагательное, вы свои варианты существительного, которые у меня вот здесь на белом чистом листе бумаги написано. Итак, первое прилагательное было осенняя, ну, пора, Олеся начинает, осенняя пора, чай, очарование, конечно, но оно ведь на поверхности, я же не так сразу отдаю подарки-то. Осенняя колонна, осенняя мышь, пишет Андрей, все мешки погрызла, выкладывает фотографию погрызанных мешков. Осенняя фотосессия, прекрасно, прекрасно, осенняя одежда, погода, композиция, погода, куртка. Такие милые, на самом деле, осенние варианты. Да, бывает. Бывает осенняя. А бывает, друзья мои, еще и уличная. Осенняя и уличная. Прошу вас, ваши варианты уже по второму прилагательному. То есть первый отрезок для тех, кто только что присоединился. Первый отрезок закончен. Сейчас вы снова можете высказывать свои предположения. Да.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

0: Игра 2-0.
1: Продолжаем, друзья, наше сражение. Игра 2-0 в розыгрыше прикольный 15-сантиметровый, классический, с большими цифрами. Будильник. Играем мы с вами в официальной группе радиостанции «Радио Соль ФМ». Нужно найти вот этот самый пост с будильником. Играем именно там и нигде более. И там я жду от вас ваших вариантов. Что у меня может быть здесь за слово существительное загадано? Вы уже знаете первые два прилагательных, «осеннее» и «уличное». Они звучат именно так. Но сейчас поглядим, что тут... Какие у нас есть еще варианты. Так, сейчас мне надо обновиться. Закончили мы на куртке. Уличная осенняя ярмарка. Хорошие предположения, но неправильные. Романтика, прогулка, уборка, обувь бывает осенней, бывает уличной. Красивое предположение. Прям, ой. Но не в ворота. Эстафета, ярмарка, обувь, природа. Природа. Вот такие варианты прилетели. Рафаэль, привет, часовой, доброе утро. Друзья мои, ну что, вы... Кое-где, в некоторых моментах уже синонимы начали подбирать к слову, которое у меня здесь написано, но пока не точные. Давайте-ка сейчас новости из-за границы. После этого я вам скажу еще одно прилагательное.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль ФМ.
2: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Мод дня.
1: Давайте в Висконсин с вами, друзья, отправимся, где семья нашла в своей машине огромного удава под капотом и подумала, что это... Ну, правильно, я бы тоже подумал. Шланг. Удав прикинулся шлангом. В городе Уэст-Алис, в штате Висконсине, семья нашла под капотом своей машины немаленький, двухметрового удава. Об этом пишет агентство УПИ. Инцидент произошел возле дома. Мужчина работал с автомобилем и заметил рядом с двигателем нечто необычное. Сначала мы думали, что это грязный шланг. Слушайте, он еще и немытый оказался. Потом этот самый шланг повернулся и начал смотреть на нас, рассказала хозяйка дома Винди Так. Это фамилия такая, Так. Поняв, что в моторном отсеке находится крупная змея, семья вызвала специалистов по контролю за животными. Чтобы достать удава, спасательнице пришлось забраться на капот. Я дальше просто фантазирую, это моя фантазия. Забраться на капот, тянуть за хвост, удав не хотел оттуда вылазить, но да. Пришлось некоторое время выманивать аккуратно удава из укрытия, ну и после нахлобучили, конечно, змея специальным сачком сверху. После спасения змею передали в местную службу по контролю за животными. Сейчас специалисты пытаются найти ее владельца. Если хозяин не объявится, удава планирует забрать организация Small Scale Reptilia Rescue. Она подыщет ему и новый постоянный дом. Вот. Слушайте, ну прикинуться шлангом, а потом смотреть, как ни в чем не бывало на мне бедных автовладельцев, дорогого стоит.

0: как семья, мы большая.
1: Так, слово я вам не отдал. Бывает осеннее, бывает уличное, а бывает, друзья мои, противное. Вот давайте так, противное, да.
0: Ты на любимой волне.

0: Игра 2-0.
1: И у нас есть победители, друзья мои, которые абсолютно четко и точно ответили на поставленные задачи и поставленный вопрос. Точнее, победитель, потому что правильных ответов было два, но у нас так заведено, кто первый стал того и тапки, что называется. И Юлия из Соликамска у нас сегодня забирает будильник с 3D-стикером радио Соль FM, который абсолютно четко и точно написала то самое слово, которое ассоциируется с осенью. С уличной, с противной, бывает еще извечной, бывает серой, бывает промозглой. Слякоть, друзья мои, слякоть сегодня. Такое октябрьское уже слово было загадано с прицелом на, может быть, приближающуюся следующую неделю, где и в Пермском крае, и в Подмосковье, и в Москве дождики ожидаются, причем в Москве, говорят, достаточно сильные, прям ливневые. Вот эта слякоть, она скоро начнется, да, и она будет продолжаться весь октябрь, половину ноября, как это бывает. Тем не менее, осень в первом месяце радует своими золотыми красками, но мы все равно с приглядкой снег и ожидаем и готовимся к тому, что будет и такое в нашей жизни. Да, Юля, сейчас пишемся. Как чего? Мои поздравления. Всем спасибо за игру, друзья мои.

0: Приятно, но факт.
1: Приглашаю прямо сейчас вас в Исландию, друзья мои. Исландия. О, я уже давно хочу к северу в Исландию. Помните, песня такая была. Исландия, представьте, раньше была единственной страной в мире без комаров. Но это изменилось в октябре 2025 года. Тогда впервые там были обнаружены несколько особей комара вида кулисета анулата. И это событие стало настоящей сенсацией, ведь на протяжении очень долгих лет отсутствие кровососущих насекомых считалось одной из уникальных особенностей острова. Ну и вот оттуда долетели. Вероятно, говорят, это произошло из-за изменения климата, которое сделало условия более благоприятными для их выживания. Повышение средних температур, смягчение зимы и увеличение влажности позволили этим насекомым не только попасть на территорию страны, но и... Ну и продержаться там достаточно долго, чтобы их смогли зафиксировать специалисты. Появление комаров вызвало оживленные дискуссии среди ученых и местных жителей, ведь теперь привычный уклад, когда можно было спокойно гулять на природе без репеллентов, может постепенно уйти в прошлое, а экосистеме острова предстоит адаптироваться к новому виду. Ну, экосистеме и жителям, которые раньше спокойно так выходили в лес погулять, потому что никаких комаров не было. А сейчас все, сожрут, и не заметишь.
2: Соль FM. Погода.
3: Пятница, 11 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. Днем до 21 градуса, вечером до 12.
2: Реклама на Соль FM.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый, 64.
2: «Экскурс».
3: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
4: Как продать автомобиль?
5: Срочно продать автомобиль.
6: Я хочу продать автомобиль.
7: Центр автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
8: Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства, мастер столярного и мебельного производства, пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу: город Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91, 278-91.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Но я не

0: Самое соленое радио. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Количество ставок педагогов-психологов должно открываться в школах из расчета 1 специалист на 300 учеников. Соответствующие изменения в правила организации образовательной деятельности хотят внести в Минпросвещение. Если поправки вступят в силу, дефицит школьных психологов составит 26 тысяч человек. Эксперты отмечают, что сейчас помимо нехватки специалистов существует проблема с тем, что значительную часть времени они уделяют организационным вопросам, а не реальной работе с детьми. Минпросвещение предлагает нормативно зафиксировать подходы к расчету штатных единиц психологов в образовательных учреждениях. В дошкольных – один специалист на 200 детей. В общеобразовательных школах – один на 300. В колледжах и техникумах – один на 500 учащихся. Количество специалистов для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья рассчитывается по отдельной формуле. В Соликамске подходит к концу капитальный ремонт двух многоквартирных домов на улице 20-летия Победы. В доме номер 159 выполнены ремонт крыши, фасада и фундамента. Сейчас завершаются работы по нанесению антивандального покрытия и укладке кабелей в кабель-каналы. Также у дома был отреставрирован фасад. В соседнем 157-м доме полностью заменена крыша, отремонтированы фасад и отмостка. Здание относится к старому жилому фонду, поэтому укладка требовала специального подхода. Рабочие выполнили расшивку трещин, огрунтовку и покраску всего дома, а на цоколе нанесли восстанавливающее покрытие. Всего в краткосрочный план капитального ремонта на этот год в Соликамском округе включены 28 многоквартирных домов, в которых предусмотрено 64 вида работ. На сегодняшний день приняты 14 видов работ в 11 домах, еще 24 вида работ выполняются в 9 домах. По остальным объектам проводятся конкурсные процедуры по определению подрядных организаций. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Осенняя атмосфера эстетики, друзья, куда очень красиво вписывается утреннее шоу на радио Сулифэм, Сулими Шоу. Всем желаю доброго утра, пятница 11. Сегодня даже список дел выглядит короче, потому что впереди выходные.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Начинаем пятничный челлендж, друзья мои. В эту самую минуту этот час как раз создан для того, чтобы поблагодарить провидение, да, за эту самую неделю, которая пролетела. Назовите одну вещь, за которую благодарна этой неделе, даже это, если это просто наконец-то пятница, и будет вам, что называется, счастье. Мы с вами общаемся в данную минуту с фотографиями в группе утреннего шоу. Она называется «Соль Лями Шоу». Найти очень просто. В любом поисковике вбиваете «Эдуард Кузнецов», «Соль Лями Шоу», и там я с удовольствием принимаю и читаю все ваши сообщения. Если есть желание, приветы в обязательном порядке в этот утренний час передавайте трудовым коллективам, близким людям, которые рядом находятся. Мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Там также под утренним приветствием выкладывайте все свои вот такие вот варианты. Выкладывайте фото себя и того, что вас окружает. Пишите, какие планы на выходные. Делитесь с добром, что называется, и добро вам ответит в обязательном порядке. Заходите еще раз. Группа утреннего шоу, Солями Шоу, мой канал в Макс, Эдуард Кузнецов. Пятничная история. Можно также в сообщениях писать в группе Радио Соль ФМ. Я там тоже периодически бываю и периодически читаю все, что вы в эту сторону отправляете. И телеграм-канал тоже вроде работает. Вроде. Давно дня два не получал сообщений через телеграм-канал. Но обычно у нас из Кудымкарского района. Андрей вот, например, там пишет соответственно. Давайте попробуем. Если все пройдет, то будет отлично, да. Ну, а мы новости продолжаем грызть.
1: Однажды в России.
0: Где-то труд, а мы грызем. Да, грызем. Петербургский велосипедист заплатит штраф за видео с нарушением правил дорожного движения. Не, ну, в этом есть какая-то логика. Если ты нарушаешь, так зачем же это ты все выкладываешь ты в сеть? Вот вопрос. Велосипедист из Петербурга похвастался ездой на красный и попал на штраф. В Питере сотрудники ДПС задержали велосипедиста. Причиной стало видео, которое он сам выложил в сеть. На записи молодой человек пересекает перекресток на запрещающий сигнал светофора. Но мы на байках, поэтому нам этого не светит. Потому что? Что? Потому что мы вне закона, говорит на видео велосипедист. Ну, а инспекторы быстро сработали, установили личность нарушителя, задержали и составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения в пресс-службе ГАИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Заявили, что придется оплатить штраф. Вот видите, всевидящее око ГИБДД, несмотря на то, что ты тут берешь и чего-то неправильном формате пересекаешь. Вообще, мне кажется, что когда ты переходишь дорогу, в правилах есть такое правило, ты должен спешиваться с велосипеда. Ага. И велосипедисты многие так и поступают, это знают. А если ты едешь, это уже нарушение правил, за это тоже можно 500 рублей получить. После оформления протокола велосипедист записал еще одно видео на камеру. Он призвал других велосипедистов соблюдать светофорный режим. Ну вот. Ну вот, наконец-то как-то так. Ну, возможно, он по дороге реально ехал и в данном случае не по пешеходному переходу шел. Я не видел просто это самое видео, но думаю, что это было так, а не иначе. Далее, друзья. Охотник объяснил, почему медведи выходят к людям. Сами виноваты. Люди. Зачастую люди сами провоцируют медведей, из-за чего они выходят к населенным пунктам и нападают на жителей. Об этом вестям заявил охотник Леонид Палько. Палько назвал свалки одной из причин выхода медведя к людям. Он отметил, что подкормка животных вдоль дорог снижает их естественный страх перед людьми, и они начинают выходить к селам, где видят легкую добычу в виде скота, в первую очередь. Охотник также напомнил о случаях, когда медведи заходили на кладбище в поисках печенек, конфеток, еды там оставлены всевозможные, поэтому имейте в виду. Не, но эти новости то там появляются, и в том числе из Пермского края, наверное, раз приходят, и мне даже слушатели выкладывают видео с медведями, которые тут вдоль трассы разгуливают. В Сочи периодически возникает эта история, помните, в новостях иной раз фигурирует. И даже где-то в Подмосковье недавно медведя нашли.
1: Из Соликамска

0: Пятничный челлендж.
1: Пятничный челлендж, друзья мои, начался. Помимо фотографий, которые выкладываете в группе утреннего шоу с Олей Мишоу, прошу я от вас одну хорошую новость недели. Такой, знаете, бытовой, простой, но мне новостью хочется прямо сейчас поделиться. Делитесь чем-то позитивным. Наконец-то лифт починили, так вот, впервые запрыгнул на шкаф. Вот Ольга выкладывала очень интересную вещь, наша Ольга из Красновишерска, о том, как кот мешал ей смотреть сериал какой-то, вообразив себя главным героем. Вот это было где-то в середине недели. Тоже же хорошая новость недели. Что кот такой вот интересный. Группа утреннего шоу с Олей Мишоу. Сережа начинает наш пятничный челлендж. Привет, доброе утро. Неделю назад брат-близнец приехал. Сережа, у вас есть брат-близнец? Прикольно. Бабушка Люся их, говорит, встречала. В Подмосковье погода портится. На данный момент плюс 16, днем воздух прогреется до 20. Дожди всех с пятницы. Сережа поздравляет, выкладывает полученные будильники. Сергей, еще немного, и вы будете на самом деле как в отеле жить. Мне всегда... Я когда вот этот будильник выбирал, он же не просто потому что классический для розыгрыша. Он мне симпатичен был в том плане, что он, во-первых, отечественного производства, в Челябинске собирают, делают. Во-вторых, вот доказывает тот, который здесь стоит, что он весьма и весьма точен, этот самый будильник. А в-третьих, ну, помимо того, что там диаметр 15 сантиметров, мне он очень напоминает отели в разных точках мира, да, когда ты приезжаешь, у тебя есть время европейское, там время московское, время там Екатеринбург, время Новосибирск. Вот, Сергей, у вас тоже. Пермский край можно поставить прямо сейчас. И время в Подмосковье, да? Одно московское, другое фактически время на Урале. И знаете, коль вы с утренним шоу просыпаетесь, у меня же тоже здесь настройки часов идут в двух ключах. Там утреннее шоу начинается 5 по Москве, 7 по Уралу. Вот у Сережи такая фотография. Мария Аханск, привет, выкладывает фотографии своих детей снова в школу, словно в первый раз с утра идем. Дочь 9, парни в 6-й и 5-й. Фотографии, видимо, еще с тех самых первосентябрьских деньков. Маша просит группу «Добро» новую песню. В последнее время говорит, да, я поставлю эту самую музыкальную композицию, она обязательно отзвучит, Мария. Друзья, я напоминаю, что можно заказывать любимую песню, не только фотографии выкладывать. За фотографии вообще отдельное спасибо, тем более вот здесь котики стали появляться от Марии. Грусть, тоска, где колбаса? А я так понимаю, что у вас такой некрупный... Сколько лет котику? Я так понимаю, совсем еще юн. До года. А Терц так подрос уже с нами с 09.06.26. Это уже собачка Марии, соответственно, в эту самую секунду.
0: В ритме города. В ритме края.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: Пятничный челлендж.
1: Продолжается наш пятничный челлендж, друзья. Группа «Утреннего шоу» во ВКонтакте «Сульми Шоу». Жду я ваших фотографий. Пожалуйста, заходите, пишите. Новости. Одна хорошая новость недели, да? Поделитесь чем-то позитивным. Что у вас тут всплывает в этот самый момент в голове по этому поводу? Ну или назовите одну вещь, за которую благодарна эта неделя вместе с фотографиями. Можно выкладывать. Юля, самое позитивное фото за неделю. Когда стоишь в считанных метрах от заветных литров, выкладывает заправку, где в данный момент, не в данный момент, а где-то на неделе находилась, буквально вот осталось 4 машины, и да, ты вставишь пистолет в бензобак своего автомобиля. Я тоже, это одна из таких позитивных новостей недели, но я вчера про это рассказывал, я был в восторге от того, что я не простоял в очереди всего 15 минут, но это было утром, и спасибо еще раз моему соседу замечательному, который на меня, я вот всем вчера с кем общался, говорю, вот сам Бог послал мне Дмитрия в эту самую минуту сказать, что рядом на заправке очереди фактически нет. И сейчас с полным баком, знаете, как с крыльями чувствую себя, да. Оля, осенний лес, выкладывает свои фотографии из осеннего леса. Отдыхаю там душой, это самый лес. Ну вот посещение леса. Вот для Ольги такая хорошая новость и отличная вещь, про которую она вспоминает. И как выглядит лес в Красновишерске, можно посмотреть. И чудесное небо в Красновишерске с красивыми перистыми облаками. Вчерашняя грибалка у Ольги здесь в эту самую минуту. И про грибовницу. Рассказ, как грибовницу из грибов Ольга сварила. Прекрасно. Спасибо большое. Так, друзья, заходите. Пятничный челлендж продолжается. Вещь, за которую благодарна этой неделе, новость, которая для вас была отличной, ну и ваши фотографии. С мест можно, вот что прямо сейчас, вот сфотографируйте виды осенние и выложите, будет очень круто.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Хит за

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Пятничный челлендж.
1: Продолжаю, друзья, смотрите ваши красивые фотографии, которые вы публикуете прямо сейчас в группе утреннего шоу, Столями шоу, называется группа «Заходите, пишите», ну и читаю все ваши сообщения, привет и все, что вы здесь присылаете. Вот Маша тут рассказывает про пришлого кота. Взяли котенком, грязным и неухоженным, в блохах и с клещами ушными, и это было осенью, холодной осенью, с первыми заморозками и снежком. Такая грустная история, между прочим. Как-то с мужем пошли ко мне на квартиру, и этот котенок вскарабкался своими острыми коготочками. Сидит на мне, мяукает, пришлось, точнее, решили забрать. 4 года назад это было, так что кот у меня уже в полном расцвете сил, только мелкорослый. На колени мне уже в полный рост свой не помещается. Я его порой и называю котопес. Гоняет и котов, и собак дворовых всех. Когда я реву, он меня жалеет и бежит. Очень хороший кот, говорит Мария. Но говорят, найденыши, они такие, они всегда с благодарностью относятся к своим приютившим хозяевам, к своим новым хозяевам. И тут как бы прям отражение этой самой мысли прозвучало прямо сейчас в рассказе нашей Марии. Так, друзья, заходите, пишите. Продолжаю я листать эту самую ленту, которая уже достаточно большая. Вот, пожалуйста. Вот случаи начинаются. В случае у нас пытались ночью слить бензин. Опять-таки, говорит Мария, открыта крышка бензобака, но, видимо, не смогли открыть дальше. Дальше куда? Вот этот народ начинает так себя вести. Надо видеокамеру устанавливать уже по этому поводу и сразу в полицию на них, да. Позитивная новость. Маша определилась с обоями в спальню, вчера забрала с маркетплейс. Вот прям сейчас, вот скоро и поклеит обои, Новый год уже в новых обоях будет Мария встречать. Андрей выкладывает свою фотографию, белая футболка, в Степногорске жара, рюкзак через плечо предброшенный, мама приехала, едет с Новосибирска от младшего брата, видимо, мама решила проехаться по своим сыновьям. Так, здорово. Владимир на даче почти закончил перголу. У супруги 50 лет. Просит «Монокини ветер». Сейчас поищу эту самую музыкальную композицию. Включу, постараюсь. По-моему, она 100% была. Да, вот как-то так. 50 лет, ребята, юбилей. Я понимаю, что будете в выходные гулять и отмечать. Главное, чтобы погода позволила. Перголо смотрится и с цветами прям вообще великолепно, Владимир.
0: Мод дня.
1: Продолжаем. Новости про безденежье. Мужчин, в начале часа я про Улюкаева семью рассказывал, да, о том, что там супруга разводится из-за того, что он стал вдруг нищим. А здесь вот в день свадьбы невеста в Малайзии отказалась выходить замуж из-за такого же нищего жениха. Семья жениха, которая приехала на 6 машинах на свадьбу в Малайзию, вынуждена была столь сильно разочароваться. Согласно договоренности, жених должен был привезти деньги, но... Для нас-то, конечно, не такие большие, около 3200 долларов, являющиеся традиционным подарком семье невесты. Но по неизвестной причине мужчина явился на праздник с пустыми руками. Ну и на тебя выйти положите. Узнав о безденежье жениха, невеста поступила довольно просто. Хоть и неожиданно, она вообще отказалась выходить замуж. И в этот самый день... Пока денег родителям не привезешь, да? Правда, жених отчаянно метался и названил всем знакомым, пытаясь занять деньги, но в этом деле не преуспел. Многие гости, так и не погулявшие на свадьбе, добавили, что семейство невесты взяло на себя множество расходов, связанных с праздником, так что... вот они убытки. Ели, пили, веселились, посчитали, прослезились.

0: Today.
1: Так, друзья, прямо сейчас по праздникам быстро пробежимся. Продолжаю я смотреть замечательные фотографии ваши. Привет в нашем пятничном челлендже. Про самую интересную новость у вас лично в жизни на этой самой неделе. Василий, привет, кунгур просыпается. Фото арбузиков домашних, к сожалению, не загружаются. Олеся, это дочка Василия. Не болей. И просит Василий песню «5 утра, а у нас любовь». Расставлена сейчас очень быстро звучит по этому поводу. Про праздники тоже очень быстро. Итак, друзья, сегодня Всероссийский день трезвости. Имеет давнюю историю, я про нее подробнее рассказал в своем канале Макс Эдуард Кузнецов. Кто желает, пожалуйста, зайдите. 1913 год был, когда эта история была инициирована. Праздник ласкового обращения, день осенних красок, день правильного питания и день рождения граненого стакана. 83 года граненому. Мне кажется, в любом доме можно найти, особенно в обиходе людей, которые проживают в сельской местности. Удобный, не скользит в руке, легко мыть и невероятно удобен для отмерения нужного количества многих продуктов. В него входят классические 200 грамм. Такие гранчики. Старое название традиционного граненого стакана в России.
0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Невероятно, но факт.
1: Невероятные кунгурские арбузы Василия в руках в эту самую минуту. Но с ладони, я надеюсь, что сладкая тема. Нина выкладывает свою кошечку в эту самую минуту. Также сфотографировано, кот сидит у нее, специальная кошка сидит, у нее специальная подставка, соответственно. И она вот наверху, на верхотуре своей, на этой самой подсказке сидит на меня, смотрит, уши гнет. Прикольно. Так, друзья, продолжается рубрика «Невероятно на факты». Я продолжаю рассказывать про любопытное факты. Ну вот давайте представим, что у человека появились крылья. Я как-то заикнулся нынче про эту историю. Что с бензином чувствуешь себя окрыленным? Решил покопать глубже. Так вот, если бы человек мог летать с крыльями, они должны были бы быть в размахе около 6 метров, чтобы хотя бы чуть-чуть парить в воздухе. Давайте более подробно. Если бы человек мог летать с крыльями, они должны были быть в размахе около 6 метров, чтобы хоть чуть-чуть парить в воздухе. И это лишь приблизительная оценка, основанная на законах аэродинамики, соотношении массы тела к площади несущей поверхности. Человеческое тело слишком тяжелое и недостаточно обтекаемое для полета в стиле птицы, а мышцы рук и спины просто не способны обеспечить нужную тягу и частоту взмахов, как у пернатых. К тому же для реального полета потребовалось бы не только гигантские крылья, но и серьезные анатомические изменения. Это облегченный скелет, мощная грудная мускулатура и иная система дыхания. Поэтому, несмотря на извечную мечту о полете, природа не заложила в нас с вами такую возможность, и человечество в итоге покорила небо не за счет собственных крыльев, а благодаря инженерным изобретениям. Вот вам еще один любопытный факт.
0: Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Все, друзья, завершаем программу. Хочется пожелать вам отличной пятницы, замечательных выходных, чтобы все было позитивно, красиво и здорово. Получайте удовольствие от каждого дня. Время включить уже этот самый режим почти выходной и радоваться каждому моменту. В соленой студии был Эдуард Кузнецов. Прощаюсь с вами до понедельника. Как обычно, в 5 утра по Москве и 7 по Уралу встречаем новую неделю. Заходи, подписывайся. Группа утреннего шоу в ВК называется «Солями шоу». Мой канал в Макс. Мой личный канал Макс. Эдуард Кузнецов. Там, где каналы, на выбирайте Эдуард Кузнецов, и тоже я жду вас там. Всегда рад новым людям и новым подписчикам. Все, пока-пока, счастливо!
2: Соль FM. Погода.
3: Пятница, 11 сентября, всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. Днем до 21 градуса, вечером до 12.
4: Выборы 2026.
5: Политическая реклама.
6: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
7: Изгородитель заказчик региональное отделение юридической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларксакин, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежащем объединению до назначения выбора. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
8: Реклама на Соль FM.

0: в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
2: «Экскурс».
3: Это был хороший удар!
4: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в «Форвард Авто». Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». «Форвард Авто» на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
6: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин назвал ситуацию на местном топливном рынке непростой. По его словам, большие очереди на заправках происходят в том числе из-за нарушения логистических поставок, так как часть топлива поставляется в Пермский край с заводов Приволжского федерального округа и Сибири. Цитата. «Сейчас работа основного поставщика топлива налажена. Считаю, что основной поставщик имеет все возможности нарастить поставки. Мы будем делать все, чтобы в ближайшие дни объемы поставок нефтепродуктов на АЗС увеличились. У нас для этого есть все. Сейчас ждем действия со стороны основного поставщика. Будем делать все зависящее от нас, чтобы в ближайшие дни поставки топлива на АЗС увеличились», — заявил губернатор. Он добавил также, что в регионе фиксируются атаки вражеских БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы. Это также влияет на перебои в поставках бензина. Тем временем, как сообщает Росстат, за неделю с 1 по 7 сентября средняя стоимость бензина в Пермском крае составила 83 рубля 42 копейки. Это на 99 копеек выше показателя предыдущей недели. Наибольший рост отмечен на бензин марки АИ-95 на 1 рубль 19 копеек. На 74 копейки подорожал АИ-92. Цены на АИ-98 и дизельное топливо остались на уровне 98,20 и 88,20 соответственно. Цены на бензин выросли в 49 субъектах страны. Более всего в Тюменской области более чем на 9%. Снижение зафиксировали в 9 регионах, сильнее всего в Севастополе на 14,5%. В первом матче сезона на своей площадке «Молот» в рамках чемпионата ВХЛ добыл волевую победу в поединке со СКА ВМФ из Санкт-Петербурга. Матч сложился для пермской команды непросто. «Молот» уступал по ходу встречи 0-2, но сумел догнать соперника и завершить матч победой. Итог игры 3-2 в пользу подопечных Льва Бердичевского. Шайбы забросили Виктор Пластинин, Павел Щербаков и Даниил Лапин. Уже сегодня «Молот» сыграет на своем льду против питерского «Динамо». Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Смело отправляйтесь на важные деловые встречи. Они пройдут просто отлично. Так утверждают звезды. Вам легко будет договориться с самыми разными.

0: даже тех, кто обычно ни с кем не соглашается. Не исключены удачные сделки, денежные поступления и предложения, обещающие скорый рост доходов. Вторая половина дня подойдет для обсуждения общих дел и планов. Вечером в гости могут заглянуть люди, по которым вы давно скучали. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
1: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: На отпуск, на новый телефон или другую приятную покупку. Сбережения нужны всем. Есть мнение, что для того, чтобы начать копить, надо сначала, чтобы уровень дохода стал большим, чем нужно, чтобы удовлетворить все потребности. На самом деле потребности будут расти по мере роста дохода, и человек, не приученный откладывать, при любом уровне дохода будет выходить в ноль или даже в минус. Точно так же человек с любым уровнем дохода может начать копить. В студии Лилия Алексеева. Как откладывать деньги без проблем, даже если зарабатываете немного, расскажу сегодня.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Лютиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
2: Соль FM.

0: Соль FM. Погода.
1: Пятница, 11 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. Днем до 21 градуса, вечером до 12.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларк, 7, дом 9, офис 1621, ИНН 5909899896. Изготовлен без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль FM. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
6: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Как продать автомобиль?
8: Срочно продать автомобиль.
9: Я хочу продать автомобиль.
10: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
11: Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства, мастер столярного и мебельного производства, пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу город Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91, 278-91.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101.
2: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа. Новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В Прикамье с 1 июня по 31 августа проходил проект «Тренер нашего двора». Все желающие, независимо от возраста, могли принять участие в бесплатных тренировках, которые проводили 150 квалифицированных тренеров. Все они прошли конкурсный отбор и получили оборудование и инвентарь на сумму до 30 тысяч рублей. В итоге за 3 месяца занятия на открытых площадках посетили 3623 человека. На постоянной основе тренировки, которые проводились 2 раза в неделю, посещали 2859 жителей Пермского края. Самыми посещаемыми стали занятия по общефизической подготовке, волейболу и футболу. Также проводились тренировки по баскетболу, бадминтону, фитнесу, легкой атлетике, спортивному туризму, пауэрлифтингу, боксу и так далее. Активными участниками проекта стали дети и подростки в возрасте от 3 до 15 лет, 1844 ребенка. Также тренировки регулярно посещали 129 пенсионеров и 5 человек в возрасте старше 80 лет. Завтра в селе Троильга Кунгурского округа состоится праздник труда «Глубинкою жива Россия». Одним из центральных событий станет театрализованное представление «Трудодень», которое познакомит зрителей с производственными процессами и рабочими буднями представителей разных профессий. На главной сцене выступят вокальный проект «Росса», музыкант Андрей Киряков и Ольга Продонова. В рамках праздника пройдет показ мод «Ферма Поле-Гараж». Отдельную площадку посвятят искусству. Пермский скульптор Рустам Исмагилов вместе с командой художников проведет соломенное шоу. Гости увидят процесс создания арт-объектов из обычных снопов соломы. Познакомиться можно будет и с местной кухней. Гастрономическое шоу с дегустацией проведет Надежда Прозорова. Еще одним событием станет открытие музея труда. Для гостей подготовили интерактивную программу. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева, рассказываю простые способы накопления капитала, большинство из которых подойдет любому человеку. Можно назначить себе финансовые штрафы за те поступки, которые вредят вашему здоровью или мешают развитию. Это может быть алкоголь, курение, просматривание ленты в соцсетях, употребление вредной еды, да что угодно. За каждый случай, когда позволяете себе что-то из того, что не должны были позволять, можно назначить определенную сумму штрафа. Но не устраивайте слишком большие штрафы. Вы рискуете сорваться и прекратить копить.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.
3: Ты знаешь.

буду снова этой ночью. Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку, ведь между нами пропасть.

0: Разные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. О способах накопления денег рассказываю сегодня. Откладывайте 10% от любого дохода. Этот способ рекомендуют многие финансовые специалисты. То есть при получении зарплаты, премии, платы за подработку или даже денежного подарка нужно сразу же отсчитать от этой суммы 10% и отложить. Так можно постепенно накопить финансовую подушку, и в случае, когда срочно появится необходимость в непредвиденных расходах, не придется занимать деньги или брать кредит. Если уже у вас стоит цель накопить на какой-то определенный дорогостоящий товар, можно попробовать откладывать и больше, до 30% от заработка.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.
2: Солнце защитными спрятано кровь.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Страховые компании сравнили цены на ремонт электрокаров, гибридов и автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Получились вполне себе интересные результаты. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно статистике, на гибридные автомобили и электрокары приходится примерно вдвое больше случаев признания машины полностью уничтоженной, чем на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. При этом средняя стоимость ремонта электромобилей и бензиновых машин в целом остается приблизительно на одном и том же уровне. У гибридов этот показатель примерно на 10% ниже, чем у двух данных указанных категорий. Основной риск для электромобилей и гибридов связан прежде всего с повреждением тяговой батареи. Это логично, да? Если аккумуляторный блок получает серьезные повреждения, то автомобиль с высокой вероятностью признается тотальным, даже если остальные элементы кузова пострадали, незначительно. Случаи восстановления батарей встречаются, однако пока остаются скорее исключением, чем распространенной практикой. Для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания повреждения, необходимые для признания машины тотальны, обычно должны быть очень масштабными. Кроме того, итоговое решение в меньшей степени зависит от состояния одного конкретного узла. При этом бензиновые и дизельные автомобили по-прежнему лидируют по абсолютному числу тоталей. Все потому, что их попросту больше на рынке, чем электричек и гибридов, доля которых увеличивается, но пока остается сравнительно небольшой. Признание электромобиля тотальным нередко оказывается выгоднее для клиента из-за высокой стоимости восстановления силовой батареи транспортного средства. Одна только замена ее может обойтись более чем 60% стоимости самого автомобиля. Хотя электромобили и гибриды имеют свои технические особенности, ремонт высоковольтных аккумуляторов, электромоторов и сложных электронных систем требует специального оборудования и, разумеется, высокой квалификации самих специалистов. Это напрямую отражается на конечной цене восстановления. Тем не менее, электромобили и гибриды пока нельзя отнести к самым дорогим в ремонте автомобилей на рынке. Да, среди них встречаются, конечно, модели стоимостью свыше 10 миллионов рублей, но верхние позиции по цене по-прежнему занимают автомобили европейских марок Mercedes, BMW, Land Rover, Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini, а также отечественный Aurus и другие машины премиального уровня.
0: Автомобильные факты.
1: Кстати сказать, электромобили и гибриды пока не сильно пользуются популярностью у гонщиков в сравнении с двигателями внутреннего сгорания. При этом общее число угонов в России медленно, но верно сокращается. Наибольший интерес для преступников по-прежнему представляют массовые и ликвидные модели, которые стабильно востребованы на вторичке. Сегодня среди них главным образом доминируют машины с традиционными двигателями внутреннего сгорания. При расчете стоимости ОСАГО для гибридов и электричек учитывается максимально 30-минутная мощность электродвигателя. Поэтому показатель, используемый в страховой формуле, может заметно отличаться от коммерческой мощности, указанной при продаже автомобиля. Например, в рекламных материалах может фигурировать значение в 400 лошадок, тогда как в документах будет указано лишь 130 лошадей. И в результате автовладелец может получить более выгодный расчет ОСАГО, чем, например, собственник бензинового двигателя, для которого при определении тарифа учитывается полная мощность двигателя внутреннего сгорания. Цена КАСКО, в свою очередь, зависит от предполагаемых расходов на восстановление машины. Для премиальных, особенно редких автомобилей, они могут быть, конечно, весьма значительными. Вот пройдет год эксплуатации моего гибрида, и я поделюсь с вами информацией и всем, что сумею накопить за этот промежуток времени, а пока могу смело сказать, что этот китаец, конечно, молодец. Удачи!
0: За баранкой!

0: Соль FM. Погода.
1: Пятница, 11 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. Днем до 21 градуса, вечером до 12.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Клара Цеткин, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлен без финансовых затрат на собственное оборудование, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль FM.

0: Тенет в Экскурс.
1: Выгодное предложение на кроссоверы Тенет в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
2: Экскурс.
3: Это был хороший удар!
4: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Лада» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
6: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
8: Как продать автомобиль?
9: Срочно продать автомобиль.
10: Я хочу продать автомобиль.
11: Центр автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
12: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
13: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
14: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Доля отказов по заявкам на розничные кредиты в Пермском крае в августе составила 77,5%. По данным Национального бюро кредитных историй, по сравнению с июлем этот показатель вырос. Наибольшее количество отказов зафиксировано в Забайкальском крае, Кемеровской и Иркутской областях. Реже отказывают в выдаче кредитов жителям Санкт-Петербурга, Нижегородской области и Москвы. В Губахинском округе с 14 сентября начнется отопительный сезон. Сначала отопление появится в школах, детских садах и больницах. Затем начнут подавать тепло в жилые дома. В администрации Губахинского округа пояснили, что наладка системы отопления может занять несколько дней. Срок пусконаладочных работ установлен до 30 сентября. АО «Корпорация развития Пермского края» объявила конкурс на строительство очистных сооружений в Чайковском. Начальная цена контракта составляет 2 миллиарда 650 миллионов рублей. Это следует из данных портала госзакупок. Заявки на участие в закупке принимаются до 25 сентября. Победителю предстоит построить очистные сооружения, насосные станции, оросительные системы, водоотводные конструкции и другие инженерные сети, а также выполнить благоустройство территории. Для реализации проекта подрядчику передадут 2 земельных участка общей площадью около 70 тысяч квадратных метров на берегу Камы. Завершить работы необходимо до 31 мая 2028 года. 5 учреждений культуры Пермского края стали победителями конкурсного отбора федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». В 2027-2028 годах на их капитальный ремонт из федерального бюджета предусмотрено 247 миллионов рублей. Поддержку получат Горнозаводская центральная городская библиотека, Качевские и Ильинские дома культуры, Добрянская детская школа искусств и театр юного зрителя в Кунгуре. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье. Видный город. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное о способах накопления денег рассказываю сегодня. Важно не только находить возможность откладывать деньги, но и правильно их хранить. Если есть соблазн потратить накопления, то лучше спрятать их в малодоступное место. Отправить на вклад без возможности досрочного снятия. Закрыть вклад и получить деньги, конечно, можно в любое время. Но проценты часто придется оставить в банке. Можно еще обменять деньги на другую валюту. Вместо долларов и евро можно выбрать, например, юань или гонконг. Гонконгский доллар. А еще можно отдать деньги на хранение надежному человеку, близкому родственнику или супругу. Но риски, как вы понимаете, увеличиваются.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

доводил меня и пила в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Рассказываю простые способы накопления капитала, большинство из которых подойдет любому человеку. У многих банковских карт есть сервис кэшбэка. Он помогает вернуть часть потраченных денег обратно в виде определенного процента от стоимости покупки. Предполагается, что возвращенные деньги вы снова потратите на покупки, но на самом деле можно просто отложить их и таким образом накопить. Это отличный способ экономии без усилий. Если же кэшбэк возвращается в виде бонусов на покупку в этом же магазине, можно использовать их, но стоимость этих бонусов выплатить себе отдельно и отложить эти деньги.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной и не очень информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про накопление и способы увеличения своего капитала рассказываю сегодня. Выберите пару дней в неделю, когда вы ничего не будете тратить, за исключением необходимого, вроде оплаты проезда. Никаких походов в магазины, внеплановых посиделок с друзьями, развлечений в этот день тоже не предусмотрено. Полная аскеза. Самое сложное здесь не отказаться от расходов, а сохранить сэкономленное. Так что по итогам разгрузочного дня откладывайте сумму, которую удалось сберечь.
0: Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс. Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства, мастер столярного и мебельного производства, пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу: город Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91, 278-91.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101.
2: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-7200. Код города 342.
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом DAF-Авто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания DAF. В центре автомобилей с пробегом DAF-Авто оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: просвещения. Если поправки вступят в силу, дефицит школьных психологов составит 26 тысяч человек. Эксперты отмечают, что сейчас помимо нехватки специалистов существует проблема с тем, что значительную часть времени они уделяют организационным вопросам, а не реальной работе с детьми. Минпросвещение предлагает нормативно зафиксировать подходы к расчету штатных единиц психологов в образовательных учреждениях. В дошкольных – один специалист на 200 детей, в общеобразовательных школах – один на 300, в колледжах и техникумах – один на 500 учащихся. Количество специалистов для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья рассчитывается по отдельной формуле. В Соликамске подходит к концу капитальный ремонт двух многоквартирных домов на улице 20-летия Победы. В доме номер 159 выполнен ремонт крыши, фасада и фундамента. Сейчас завершаются работы по нанесению антивандального покрытия и укладке кабелей в кабель-каналы. Также у дома был отреставрирован фасад. В соседнем 157-м доме полностью заменена крыша, отремонтированы фасад и отмостка. Здание относится к старому жилому фонду, поэтому укладка требовала специального подхода. Рабочие выполнили расшивку трещин, огрунтовку и покраску всего дома, а на цоколе нанесли восстанавливающее покрытие. Всего в краткосрочный план капитального ремонта на этот год в Соликамском округе включены 28 многоквартирных домов, в которых предусмотрено 64 вида работ. На сегодняшний день приняты 14 видов работ в 11 домах, еще 24 вида работ выполняются в 9 домах. По остальным объектам проводятся конкурсные процедуры по определению подрядных организаций. И у меня пока все.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Меня зовут Лилия Алексеева. Про способы накоплений рассказываю сегодня. Если вы ищете простой путь, найдите одну-две весомые, но не обязательные статьи расходов и откажитесь от них. А деньги, которые вы обычно тратили, откладывайте. Скажем, вы привыкли покупать кофе на вынос по 100 рублей за стаканчик. Если в течение месяца будете мужественно проходить мимо кофейни, то сэкономите и отложите до 3000 рублей. Или чуть меньше, если будете носить напиток с собой в термосе из дома. Никаких жертв. Первыми в списке вещей, от которых вы откажетесь, должны стать вредные привычки. На них уходит куча денег, а пользы никакой.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Наша группа ВКонтакте. vk.ru/soulfm. Вступай.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные способы, как накопить деньги, рассказываю сегодня. Самой популярной игрой для накопления является копилка. Начать в нее можно играть в любой день, а закончить ровно через год. Суть игры в том, чтобы каждый день откладывать определенную незначительную для вас сумму. К примеру, это может быть 5 или 50 рублей. Очень важно, чтобы вы гарантированно могли отложить в копилку выбранную сумму ежедневно. Можно вносить платежи еженедельно. Выберите день недели, в который будете играть, и вносите необходимую сумму только по этим дням. В таком случае игра будет длиться 52 недели.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль.ФМ.
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Иногда человек с полной уверенностью описывает эпизоды из своего детства, детали давней поездки или, например, разговор со старым знакомым, хотя в действительности этого вообще ничего не происходило. При этом человек совершенно не пытается извлечь выгоду из обмана и не хочет ничего утаить, спокойно соглашаясь на любые проверки, включая даже полиграф. Так что же такое происходит с нами, а? В медицине это состояние называют конфабуляцией. Оно наглядно показывает, насколько легко мозг человека поддается воздействию собственных вымышленных образов. По сути, так мозг заполняет пустоты в памяти. Когда из-за сильного стресса, травмы или, например, болезни, часть подлинных воспоминаний утрачивается, в сознании образуется тревожный провал. Психика крайне тяжело переносит разрывы в цепочках событий, поэтому начинает судорожно подбирать замену исчезнувшим сведениям. В ход идут различные фрагменты сновидений, сцены из фильмов, чужие рассказы и случайные ассоциации, из которых затем складывается, скажем так, новая реальность. В итоге человеку кажется, что накануне он летал в другой город или встречался с известным актером, хотя на самом деле ничего этого не было.
0: Территория фактов. В ритме города, в ритме края.

0: Выборы 2026.
1: Политическая реклама.
2: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
3: Изгородитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Клара Цеткин, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
4: Реклама на Соль FM.

0: Тенет в Экскурс.
1: Выгодное предложение на кроссоверы Тенет в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
2: Экскурс. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Это был хороший удар!
5: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р-Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р-Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р-Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин назвал ситуацию на местном топливном рынке непростой. По его словам, большие очереди на заправках происходят в том числе из-за нарушения

0: Это на 99 копеек выше показателя предыдущей недели. Наибольший рост отмечен на бензин марки АИ-95 на 1 рубль 19 копеек. На 74 копейки подорожал АИ-92. Цены на АИ-98 и дизельное топливо остались на уровне 98,20 и 88,20 соответственно. Цены на бензин выросли в 49 субъектах страны. Более всего в Тюменской области более чем на 9%. Снижение зафиксировали в 9 регионах, сильнее всего в Севастополе на 14,5%. В первом матче сезона на своей площадке «Молот» в рамках чемпионата ВХЛ добыл волевую победу в поединке со СКА ВМФ из Санкт-Петербурга. Матч сложился для пермской команды непросто. «Молот» уступал по ходу встречи 0-2, но сумел догнать соперника и завершить матч победой. Итог игры 3-2 в пользу подопечных Льва Бердичевского. Шайбы забросили Виктор Пластинин, Павел Щербаков и Даниил Лапин. Уже сегодня «Молот» сыграет на своем льду против питерского «Динамо». Это были все новости. Оставайтесь с нами.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Рассказываю простые способы накопления денег, большинство из которых подойдет любому человеку. Если у вас есть вполне определенная финансовая цель и примерная стоимость ее осуществления известна, можно определить дату, до которой нужно ее исполнить, и начать откладывать в соответствии с этими данными. Например, через полгода вам нужно будет купить путевку стоимостью 50 тысяч рублей. Имея эти данные, легко определить, сколько нужно откладывать в месяц, чтобы достичь цели. Сделав расчеты, вам останется только целенаправленно откладывать необходимую сумму с каждого дохода.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. О способах копить деньги рассказываю сегодня. Во многих банках существует возможность подключить услугу «Копилка». С ее помощью можно автоматически откладывать деньги, поступающие на карту. Условия сможете настроить вы сами. Размер накоплений будет зависеть от степени вашей решимости. Чтобы подогревать мотивацию, у электронных копилок есть функция постановки финансовой цели, где можно указать, сколько и до какого времени нужно отложить.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM, Суксун 98.7 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль FM.
1: С вами Лилия Алексеева. Рассказываю простые способы накопления капитала, большинство из которых подойдет любому человеку. Для азартных людей могут подойти финансовые челленджи. Можно бросить себе вызов и заодно увеличить сбережения. Можно откладывать сумму, равную порядковому числу каждого дня в году. 1 января отправить в копилку всего 1 рубль, а 31 декабря уже 365 рублей. За год так удастся накопить, на секундочку, 66 795 рублей. Еще один челлендж. Раз в неделю можно подбрасывать игральные кости и откладывать в копилку столько, сколько выпало на кубики. Например, если выпала тройка, положить 300 или 3000 рублей.
0: Хит за хитом. Только на

0: Выборы 2026.
1: Политическая реклама.
2: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. Партия будущего.
3: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларк, 7, дом 9, офис 1621, ИНН 5909899896. Изготовлен без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежащем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
4: Реклама на Соль FM.
5: Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства, мастер столярного и мебельного производства, пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу город Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91, 278-91.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
4: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Как продать автомобиль?
6: Срочно продать автомобиль.
7: Я хочу продать автомобиль.
8: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
10: Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В Прикамье с 1 июня по 31 августа проходил проект «Тренер нашего двора». Все желающие, независимо от возраста, могли принять участие в бесплатных тренировках, которые проводили 150 квалифицированных тренеров. Все они прошли конкурсный отбор и получили оборудование и инвентарь на сумму до 30 тысяч рублей. В итоге за 3 месяца занятия на открытых площадках посетили 3623 человека. На постоянной основе тренировки, которые проводились 2 раза в неделю, посещали 2859 жителей Пермского края. Самыми посещаемыми стали занятия по общефизической подготовке, волейболу и футболу. Также проводились тренировки по баскетболу, бадминтону, фитнесу, легкой атлетике, спортивному туризму, пауэрлифтингу, боксу и так далее. Активными участниками проекта стали дети и подростки в возрасте от 3 до 15 лет, 1844 ребенка. Также тренировки регулярно посещали 129 пенсионеров и 5 человек в возрасте старше 80 лет.

0: Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева. Простые способы, как копить деньги, рассказываю сегодня. Откладывание денег часто ассоциируется с экономией. И экономить действительно хороший способ накопить. Но сэкономленные деньги не нужно тут же тратить на другой товар, а откладывать. К примеру, если вы купили какой-то товар по акции, разницу между его полной и акционной стоимостью можно отложить. Или если вы получили скидку на услугу, сумму, равную размеру скидки, можно заплатить себе и так далее. Так вы будете откладывать, не тратя при этом денег сверх того, что и так бы потратили. Не будь вы таким экономным человеком.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

игры на любимой волне.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про способы накопления сбережений рассказываю сегодня. Можно копить деньги не только штрафами, но и вознаграждениями. Так, за любое ваше достижение откладывайте определенную сумму. Размер суммы можно установить одинаковый для всех достижений, либо поделить их по группам и для каждого установить свою стоимость. Особенно хорошо такой способ работает, если накопление приносит вам больше радости, чем траты. И отложив деньги, вы действительно почувствуете, что побаловали себя.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: В ритме города, в ритме края.
1: Все пройдет однажды. Ты береги того,

У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. Международный союз конькобежцев отклонил апелляции российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на отзыв нейтрального статуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. В начале сентября стало известно, что ISU отозвал у Валиевой и Кондратюка ранее выданные нейтральные статусы. Фигуристы оспорили это решение. Теперь Валиева и Кондратюк имеют право оспорить решение в спортивном арбитражном суде Лозанны до 30 сентября. Кроме того, Международный союз конькобежцев отклонил и апелляцию российских фигуристов Александра Степанова и Ивана Букина на отказ выдачи нейтрального статуса. Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев рассказал о желании провести следующий поединок до февраля следующего года. В августе 34-летний боец победил ирландца Иэна Гэри и защитил чемпионский титул. После боя сделал 3 МРТ. Есть небольшие проблемы с позвоночником, но ничего серьезного. Никаких операций не требуется. Стараюсь следить за организмом, сказал Махачев в интервью matchtv.ru. Россиянин одержал 29 побед при одном поражении в профессиональных ММА. В UFC он не проигрывал на протяжении 17 боев, что является рекордом американского промоушена. Как стало известно «Спортэкспресс», «Спартак» и защитник Данил Халусевич расторгли контракт по соглашению сторон. Халусевич выступает за «Спартак» зимы 2022 года. 25-летний россиянин провел за клуб 110 матчей, забил 6 мячей и отдал 12 голевых передач. Интер Майами сыграл ничью с Чикаго Файер. Итог матча регулярного чемпионата МЛС 1-1. На 10-й минуте хозяева открыли счет. Отличился форвард Роберт Левандовски. В начале второй половины встречи цапли отыгрались. Полузащитник Казимира забил с передачи нападающего Лионеля Месси. Интер Майами набрал 44 очка и занимает второе место в Восточной конференции. Чикаго идет на 4-й строчке 39 баллов. На этом у меня все. Услышимся в понедельник. Всем спортивных выходных, удачи и пока.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Если вы знаете за собой слабость часто тратить большие суммы, опустошая семейный бюджет, даже это можно превратить в преимущество при накапливании. Можно откладывать себе определенный процент от каждой покупки. К примеру, если вы купили какой-то товар за 5000 рублей, уже дома можно дополнительно сделать наценку 10%, то есть 500 рублей, и заплатить эти деньги себе, отложив их. Накапливание таким способом также будет происходить незаметно для вас, а со временем вы научитесь добавлять к стоимости любого товара мысленно собственную наценку еще до покупки. О простых способах копить деньги, большинство из которых подойдут любому человеку, рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Изгородитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость ФЕМС МКА юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларксакин, дом 9, офис 1621 и ИНН 5909989896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль.ФМ.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый, 64.
2: «Экскурс». Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В сентябре от 624 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
7: Как продать автомобиль?
8: Срочно продать автомобиль.
9: Я хочу продать автомобиль.
10: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
11: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
12: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это... Радио Соляной столицы.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Доля отказов по заявкам на розничные кредиты в Пермском крае в августе составила 77,5%. По данным Национального бюро кредитных историй, по сравнению с июлем этот показатель вырос. Наибольшее количество отказов зафиксировано в Забайкальском крае, Кемеровской и Иркутской областях. Реже отказывают в выдаче кредитов жителям Санкт-Петербурга, Нижегородской области и Москвы. В Губахинском округе с 14 сентября начнется отопительный сезон. Сначала отопление появится в школах, детских садах и больницах. Затем начнут подавать тепло в жилые дома. В администрации Губахинского округа пояснили, что наладка системы отопления может занять несколько дней. Срок пусконаладочных работ установлен до 30 сентября. АО «Корпорация развития Пермского края» объявила конкурс на строительство очистных сооружений в Чайковском. Начальная цена контракта составляет 2 миллиарда 650 миллионов рублей. Это следует из данных портала госзакупок. Заявки на участие в закупке принимаются до 25 сентября. Победителю предстоит построить очистные сооружения, насосные станции, оросительные системы, водоотводные конструкции и другие инженерные сети, а также выполнить благоустройство территории. Для реализации проекта подрядчику передадут 2 земельных участка общей площадью около 70 тысяч квадратных метров на берегу Камы. Завершить работы необходимо до 31 мая 2028 года. 5 учреждений культуры Пермского края стали победителями конкурсного отбора федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». В 2027-2028 годах на их капитальный ремонт из федерального бюджета предусмотрено 247 миллионов рублей. Поддержку получат Горнозаводская центральная городская библиотека, Качевские и Ильинские дома культуры, Добрянская детская школа искусств и театр юного зрителя в Кунгур.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
2: «Экскурс».
3: Это был хороший удар!
4: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р-Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства, мастер столярного и мебельного производства, пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу: город Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 2-78-91, 2-78-91.
6: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
7: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р-Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р-Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
9: Как продать автомобиль?
10: Срочно продать автомобиль.
11: Я хочу продать автомобиль.
12: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
13: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Количество ставок педагогов-психологов должно открываться в школах из расчета 1 специалист на 300 учеников. Соответствующие изменения в правила организации образовательной деятельности хотят внести в Минпросвещение. Если поправки вступят в силу, дефицит школьных психологов составит 26 тысяч человек. Эксперты отмечают, что сейчас помимо нехватки специалистов существует проблема с тем, что значительную часть времени они уделяют организационным вопросам, а не реальной работе с детьми. Минпросвещение предлагает нормативно зафиксировать подходы к расчету штатных единиц психологов в образовательных учреждениях. В дошкольных – один специалист на 200 детей. В общеобразовательных школах – один на 300. В колледжах и техникумах – один на 500 учащихся. Количество специалистов для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья рассчитывается по отдельной формуле. В Соликамске подходит к концу капитальный ремонт двух многоквартирных домов на улице 20-летия Победы. В доме номер 159 выполненный ремонт крыши, фасада и фундамента. Сейчас завершаются работы по нанесению антивандального покрытия и укладке кабелей в кабель-каналы. Также у дома был отреставрирован фасад. В соседнем 157-м доме полностью заменена крыша, отремонтированы фасад и отмостка. Здание относится к старому жилому фонду, поэтому укладка требовала специального подхода. Рабочие выполнили расшивку трещин, огрунтовку и покраску всего дома, а на цоколе нанесли восстанавливающее покрытие. Всего в краткосрочный план капитального ремонта на этот год в Соликамском округе включены 28 многоквартирных домов, в которых предусмотрено 64 вида работ. На сегодняшний день приняты 14 видов работ в 11 домах, еще 24 вида работ выполняются в 9 домах. По остальным объектам проводятся конкурсные процедуры по определению подрядных организаций. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

5 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается облачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Утром до 13 градусов, днем до 18.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Изградитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларк, 7, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлен без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежащем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
1: Экскурс. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства, мастер столярного и мебельного производства, пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу: город Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91, 278-91.
4: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
5: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой.
6: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин назвал ситуацию на местном топливном рынке непростой. По его словам, большие очереди на заправках происходят в том числе из-за нарушения логистических поставок, так как часть топлива поставляется в Пермский край с заводов Приволжского федерального округа и Сибири. Цитата. «Сейчас работа основного поставщика топлива налажена. Считаю, что основной поставщик имеет все возможности нарастить поставки. Мы будем делать все, чтобы в ближайшие дни объемы поставок нефтепродуктов на АЗС увеличились. У нас для этого есть все. Сейчас ждем действия со стороны основного поставщика. Будем делать все зависящее от нас, чтобы в ближайшие дни поставки топлива на АЗС увеличились», — заявил губернатор. Он добавил также, что в регионе фиксируются атаки вражеских БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы. Это также влияет на перебои в поставках бензина. Тем временем, как сообщает Росстат, за неделю с 1 по 7 сентября средняя стоимость бензина в Пермском крае составила 83 рубля 42 копейки. Это на 99 копеек выше показателя предыдущей недели. Наибольший рост отмечен на бензин марки АИ-95 на 1 рубль 19 копеек. На 74 копейки подорожал АИ-92. Цены на АИ-98 и дизельное топливо остались на уровне 98,20 и 88,20 соответственно. Цены на бензин выросли в 49 субъектах страны. Более всего в Тюменской области более чем на 9%. Снижение зафиксировали в 9 регионах, сильнее всего в Севастополе на 14,5%. В первом матче сезона на своей площадке «Молот» в рамках чемпионата ВХЛ добыл волевую победу в поединке со СКА ВМФ из Санкт-Петербурга. Матч сложился для пермской команды непросто. «Молот» уступал по ходу встречи 0-2, но сумел догнать соперника и завершить матч победой. Итог игры 3-2 в пользу подопечных Льва Бердичевского. Шайбы забросили Виктор Пластинин, Павел Щербаков и Даниил Лапин. Уже сегодня «Молот» сыграет на своем льду против питерского «Динамо». Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

В ритме города, в ритме края. Наша группа ВКонтакте vk.ru/solfm. Вступай.

0: Далее на Соль ФМ. Всем хитам хит.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Страховые компании сравнили цены на ремонт электрокаров, гибридов и автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Получились вполне себе интересные результаты. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно статистике, на гибридные автомобили и электрокары приходится примерно вдвое больше случаев признания машины полностью уничтоженной, чем на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. При этом средняя стоимость ремонта электромобилей и бензиновых машин в целом остается приблизительно на одном и том же уровне. У гибридов этот показатель примерно на 10% ниже, чем у двух данных указанных категорий. Основной риск для электромобилей и гибридов связан прежде всего с повреждением тяговой батареи. Это логично, да? Если аккумуляторный блок получает серьезные повреждения, то автомобиль с высокой вероятностью признается тотальным, даже если остальные элементы кузова пострадали, незначительно. Случаи восстановления батарей встречаются, однако пока остаются скорее исключением, чем распространенной практикой. Для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания повреждения, необходимые для признания машины тотальны, обычно должны быть очень масштабными. Кроме того, итоговое решение в меньшей степени зависит от состояния одного конкретного узла. При этом бензиновые и дизельные автомобили по-прежнему лидируют по абсолютному числу тоталей. Все потому, что их попросту больше на рынке, чем электричек и гибридов, доля которых увеличивается, но пока остается сравнительно небольшой. Признание электромобиля тотальным нередко оказывается выгоднее для клиента из-за высокой стоимости восстановления силовой батареи транспортного средства. Одна только замена ее может обойтись более чем 60% стоимости самого автомобиля. Хотя электромобили и гибриды имеют свои технические особенности, ремонт высоковольтных аккумуляторов, электромоторов и сложных электронных систем требует специального оборудования и, разумеется, высокой квалификации самих специалистов. Это напрямую отражается на конечной цене восстановления. Тем не менее, электромобили и гибриды пока нельзя отнести к самым дорогим в ремонте автомобилей на рынке. Да, среди них встречаются, конечно, модели стоимостью свыше 10 миллионов рублей, но верхние позиции по цене по-прежнему занимают автомобили европейских марок Mercedes, BMW, Land Rover, Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini, а также отечественный Aurus и другие машины премиального уровня.
0: Автомобильные факты.
1: Кстати сказать, электромобили и гибриды пока не сильно пользуются популярностью у угонщиков в сравнении с двигателями внутреннего сгорания. При этом общее число угонов в России медленно, но верно сокращается. Наибольший интерес для преступников по-прежнему представляют массовые и ликвидные модели, которые стабильно востребованы на вторичке. Сегодня среди них главным образом доминируют машины с традиционными двигателями внутреннего сгорания. При расчете стоимости ОСАГО для гибридов и электричек учитывается максимально 30-минутная мощность электродвигателя. Поэтому показатель, используемый в страховой формуле, может заметно отличаться от коммерческой мощности, указанной при продаже автомобиля. Например, в рекламных материалах может фигурировать значение в 400 лошадок, тогда как в документах будет указано лишь 130 лошадей. И в результате автовладелец может получить более выгодный расчет ОСАГО, чем, например, собственник бензинового двигателя, для которого при определении тарифа учитывается полная мощность двигателя внутреннего сгорания. Цена КАСКО, в свою очередь, зависит от предполагаемых расходов на восстановление машины. Для премиальных, особенно редких автомобилей, они могут быть, конечно, весьма значительными. Вот пройдет год эксплуатации моего гибрида, и я поделюсь с вами информацией и всем, что сумею накопить за этот промежуток времени, а пока могу смело сказать, что этот китаец, конечно, молодец. Удачи!
0: За баранкой! В эпицентре!

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается облачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Утром до 13 градусов, днем до 18.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларк, 1, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлен без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежащем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата избавления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль-ФМ. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
6: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
8: Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства, мастер столярного и мебельного производства, пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу: город Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91, 278-91.
9: Как продать автомобиль?
10: Срочно продать автомобиль.
11: Я хочу продать автомобиль.
12: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города, в ритме края.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В Прикамье с 1 июня по 31 августа проходил проект «Тренер нашего двора». Все желающие, независимо от возраста, могли принять участие в бесплатных тренировках, которые проводили 150 квалифицированных тренеров. Все они прошли конкурсный отбор и получили оборудование и инвентарь на сумму до 30 тысяч рублей. В итоге за 3 месяца занятия на открытых площадках посетили 3623 человека. На постоянной основе тренировки, которые проводились 2 раза в неделю, посещали 2859 жителей Пермского края. Самыми посещаемыми стали занятия по общефизической подготовке, волейболу и футболу. Также проводились тренировки по баскетболу, бадминтону, фитнесу, легкой атлетике, спортивному туризму, пауэрлифтингу, боксу и так далее. Активными участниками проекта стали дети и подростки в возрасте от 3 до 15 лет, 1844 ребенка. Также тренировки регулярно посещали 129 пенсионеров и 5 человек в возрасте старше 80 лет. Завтра в селе Троильга Кунгурского округа состоится праздник труда «Глубинкою жива Россия». Одним из центральных событий станет театрализованное представление «Трудодень», которое познакомит зрителей с производственными процессами и рабочими буднями представителей разных профессий. На главной сцене выступят вокальный проект «Росса», музыкант Андрей Киряков и Ольга Продонова. В рамках праздника пройдет показ мод «Ферма Поле Гараж». Отдельную площадку посвятят искусству. Пермский скульптор Рустам Исмагилов вместе с командой художников проведет соломенное шоу. Гости увидят процесс создания арт-объектов из обычных снопов соломы. Познакомиться можно будет и с местной кухней. Гастрономическое шоу с дегустацией проведет Надежда Прозорова. Еще одним событием станет открытие музея труда. Для гостей подготовили интерактивную программу. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

музыка, которую выбирают, покупают и скачивают, которую делают самые классные музыканты из

0: Все именно так, это Дэнс Вершина в приемниках ваших диджей Ромаха. Всем здрасте. В следующие 60 минут откладывайте любые дела, делайте громче и не переключайтесь с нашей станции. Погружаемся в мировые хиты последовательно и поступательно. Но чтобы было легче быть в курсе всех изменений, абсолютно логично будет вспомнить лидирующие хиты прошлой недели.
1: Это Дэнс Вершина.
2: Третье место.
0: На третьем месте Temper City Self Aware.
2: Второе место.
0: На втором Дженни Тем Импала Дракула.
3: Главный хит недели.
0: Первое место по итогам прошлой недели Devol, Джон Саммит и Юлия Чорч, Shades of Blue. Как мы видим, хиты меняют позиции, пытаются удержаться на вершине. Быстрым движение, конечно же, назвать нельзя, но группу можно. Например, Fastboy. Ребята, может быть, и быстрые, но нахождение в дэнс-вершине таковым назвать нельзя. Работа прочувствовала, задержалась в нашем рейтинге аж на 17 недель, но сегодня, увы, покидает дэнс-вершину.
1: Это

и предлагает нам буквально встретиться в темноте, и, похоже, эта встреча затягивается. Meet Me in the Dark сегодня поднимается на 19-ю позицию. Трек вышел в мае, а значит, для него сейчас как раз тот самый момент, когда осенний эфир может дать песне второе дыхание. В сентябре все же мы еще немного, но ждем лета. Даже несмотря на время года, танцевать под Шаде можно и нужно. Так что давайте это делать прямо сейчас. Далее у нас Баиндиахчо и Мокса.

Название Moving to the Sun сейчас звучит особенно символично, хотя календарь говорит прямо про осень. Но этот трек все еще держит солнечное настроение. Хьюгель, Эмайл Энджел и Ультра Нейт сегодня перемещаются на 15-ю позицию. И, кстати, в британском чарте песня показала очень серьезный результат. Добралась до 2-го места. Ну а мы же добрались до новинки. Сегодня это коллаба, а именно Дипло и Андрей Нунс. Работа Two Steppin'. Трек вышел еще весной, но популярность обретает только сегодня. Слушаем далее 14-ю строчку Дэнс Вершины и делаем выводы по нашей новинке.

0: 13 место.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Малиновой Луне сегодня снова 11-е, 13 недель, и песня продолжает существовать немного отдельно от всей этой гонки за позициями, пока другие торопятся вверх или наоборот вниз, моя Мишель просто продолжает свое путешествие по этой самой Малиновой Луне, и до первой десятки остается всего лишь один шаг, где, кстати, трек уже и был, ну а мы надеемся и будет, конечно же. Ну а далее открываем первую десятку, и на 10-м месте сегодня Fast Boy Music Sound.
1: 10-е место.

0: Lady Swims сегодня снова прибавляет. Mr. Know It All поднимается на 8-ю позицию, а в чарте песня уже 19-ю неделю. И у самого трека довольно самоироничная история. Герой песни уверен, что способен предсказать, чем все закончится в отношениях, а потом оказывается, что никакого контроля над ситуацией у него и нет. Очень знакомая ситуация, правда? Кстати, Mr. Know It All Тедди исполнял этим летом на Коачелле. Официальная лайв-версия с фестиваля уже опубликована, и мастерство исполнителя точно угадывается в каждой ноте и движениях. В таких же характеристиках следующей исполнительницы мы тоже не сомневаемся, ведь здесь Феникс и Беарвульф.
1: Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается облачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Утром до 13 градусов, днем до 18.
3: Выборы 2026.
4: Политическая реклама.
5: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
6: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларк, Сакин, дом 9, офис 1621, ИНН 5909-89896. Изготовлен без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежащем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
1: Реклама на Соль FM.

0: Тена в Экскурс.
1: Выгодное предложение на кроссоверы Тенет в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
2: Экскурс.
3: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
4: Выбор Land. Выгода Land. Джейленд. О столице всего этого великолепия Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
6: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Это был хороший удар!
8: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Лада» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Доля отказов по заявкам на розничные кредиты в Пермском крае в августе составила 77,5%. По данным Национального бюро кредитных историй, по сравнению с июлем этот показатель вырос. Наибольшее количество отказов зафиксировано в Забайкальском крае, Кемеровской и Иркутской областях. Реже отказывают в выдаче кредитов жителям Санкт-Петербурга, Нижегородской области и Москвы. В Губахинском округе с 14 сентября начнется отопительный сезон. Сначала отопление появится в школах, детских садах и больницах. Затем начнут подавать тепло в жилые дома. В администрации Губахинского округа пояснили, что наладка системы отопления может занять несколько дней. Срок пусконаладочных работ установлен до 30 сентября. АО «Корпорация развития Пермского края» объявила конкурс на строительство очистных сооружений в Чайковском. Начальная цена контракта составляет 2 миллиарда 650 миллионов рублей. Это следует из данных портала госзакупок. Заявки на участие в закупке принимаются до 25 сентября. Победителю предстоит построить очистные сооружения, насосные станции, оросительные системы, водоотводные конструкции и другие инженерные сети, а также выполнить благоустройство территории. Для реализации проекта подрядчику передадут 2 земельных участка общей площадью около 70 тысяч квадратных метров на берегу Камы. Завершить работы необходимо до 31 мая 2028 года. 5 учреждений культуры Пермского края стали победителями конкурсного отбора федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». В 2027-2028 годах на их капитальный ремонт из федерального бюджета предусмотрено 247 миллионов рублей. Поддержку получат Горнозаводская центральная городская библиотека, Качевские и Ильинские дома культуры, Добрянская детская школа искусств и театр юного зрителя в Кунгуре. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье в 8 часов вечера.
1: Видный город. Соль FM.
2: Седьмое место.
3: Я

0: Алекс Уоррен продолжает активную музыкальную деятельность и буквально несколько недель назад презентовал новый альбом, песни в котором тоже, мне кажется, заслуживают точно внимания. Пока же в приоритете заслуги, что называется, прошлых дней, а именно Fever Dream, сегодня работа на 4-м месте. Движемся чуть ниже, где Temper City, Self-Aware.
1: Третье место.

Self-Aware для Temper City стал дебютным синглом и очень быстро вышел далеко за пределы локальной сцены. Сегодня они, к слову, ничего не меняют. Восьмая неделя и третья позиция в нашем чарте. На втором Devolve, John Summit и Юлия Чёрч, Shades of Blue. Второй!

0: что на волнах нашей станции Divulgent Summit и Юлия Чорч, Shades of Blue. Ну а теперь главный момент сегодняшней двадцатки. Дракула. Дракула у нас возвращается на первое место. Если кажется, что этот трек уже рассказал все свои истории, ничего подобного. В июле Дракула поднялась до 5 места в Billboard Hot 100, став самым высоким результатом Дженни и в этом чарте на тот момент. А на Billboard Pop Airplay песня вообще дошла до первой позиции. Причем это был первый номер один в этом чарте для и Дженни, и для Tame Impala. У нас этот трек не первый раз лидер, что лишний раз подчеркивает, возможно, абсолютно все. Абсолютно и точно услышимся мы с вами ровно через неделю. Весь час вместе с вами следил за хитами диджей Ромаха. Всем отличного настроения, удачи и пока.
1: Главный хит недели.

Да. Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, женись и па. Я не знаю, я не против.

0: программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Иногда человек с полной уверенностью описывает эпизоды из своего детства, детали давней поездки или, например, разговор со старым знакомым, хотя в действительности этого вообще ничего не происходило. При этом человек совершенно не пытается извлечь выгоду из обмана и не хочет ничего утаить, спокойно соглашаясь на любые проверки, включая даже полиграф. Так что же такое происходит с нами, а? В медицине это состояние называют конфабуляцией. Оно наглядно показывает, насколько легко мозг человека поддается воздействию собственных вымышленных образов. По сути, так мозг заполняет пустоты в памяти. Когда из-за сильного стресса, травмы или, например, болезни, часть подлинных воспоминаний утрачивается, в сознании образуется тревожный провал. Психика крайне тяжело переносит разрывы в цепочках событий, поэтому начинает судорожно подбирать замену исчезнувшим сведениям. В ход идут различные фрагменты сновидений, сцены из фильмов, чужие рассказы и случайные ассоциации, с которых затем складывается, скажем так, новая реальность. В итоге человеку кажется, что накануне он летал в другой город или встречался с известным актером, хотя на самом деле ничего этого не было.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается облачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Утром до 13 градусов, днем до 18.
0: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
1: Экскурс.
2: Как продать автомобиль?
3: Срочно продать автомобиль.
4: Я хочу продать автомобиль.
5: Центр автомобилей с пробегом DAF-авто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания DAF. В центре автомобилей с пробегом DAF-авто оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
6: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
1: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
8: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 500 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Прикамье 21 час.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль-ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они, ценители и любители настоящей качественной клубной музыки.

Ну что, мои дорогие, твой отличный вечер пятницы в режиме дэнс-холл. Лови энергию позитива от Леси О и диджея Дениса Ширяева. Да-да, ты не ошибся, ты здесь, ты с нами, и у нас все хорошо. Поэтому делай колонки громче, танцуй, общайся в прямом эфире. Ты знаешь, куда отправлять сообщения, поэтому настраивайся, мой хороший. Пиши скорее. Привет, поздравления, пожелания, советы. Для тебя все будет здесь, это дэнс-холл.

первый прямо сейчас в твоих приемниках Dance Hall с Лесей О и Денисом Ширяевым. И вторая новость, прямо сейчас и лови ее. Ровно в 20.00 запущен передатчик нашей любимой радиостанции Соль FM в Березниках на частоте за

И хороший, я надеюсь, что как раз-таки никакого стресса в эту пятницу, потому что дэнс-холл в ваших приемниках, в ваших душах, в ваших ушах и сердцах. А я так могу говорить, потому что можно. Любовь, метель влетела к нам, это очень прекрасно. Лесь, привет из теплого, жаркого бабьего лета. Уже у нас 7-й день стоит теплая погода. С 5 сентября, между прочим, продлится до 16-го. О, вам круто, я вам завидую. Шикарное, наверное, у вас. А это где? Просто нам обязательно напишите, в каком городе вы нас слушаете. Танюшка Вишня нам пишет. Лесь, привет огромный из Людиново. Ребят уже встретили, едут из Брянска и очень соскучились по тебе, крошка. Я надеюсь, что это относится и к ребятам, и к тебе с Сашкой, поэтому мы тоже по вам соскучились. Крошки наши любимые людиновские. А вы думаете, почему Александр Соловьев отсутствует? Знаете, где вот сейчас находится Макс Максимов? А все потому, что они сейчас в Калужской области, потому что завтра в Людиново будет замечательный праздник. День города. 400 лет Людиново. И главное украшение с Олифом. Имею право так сказать, на самом деле. И, между прочим, здесь еще 400 лет отмечает Кировская область. Ирина нам написала. Привет, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет всему району. Подосиновскому, я надеюсь, правильно сказала. В этом году нашему району исполнилось 400 лет. Желаем процветания, развития в лучшую сторону. Смотрите, какие цифры. Все совпало, все классно. И я думаю, что вам пора уже послушать замечательную композицию. Но вначале просили очень передать большой привет. Итак, позвонили, кстати, в студию и попросили озвучить именно сегодня и именно вот сейчас. Сыновья Федор и Александр поздравляют с днем рождения свою маму Любовь Александровну Пестову из Красновишерска. Желает мамочке долгих лет жизни, терпения, счастья, чтобы никогда она не унывала, ждала своих сыновей. Мы обязательно вернемся. Ребята сейчас выполняют боевые задачи, и мы очень-очень ждем их домой в любом случае. Ну а Любови Александровне желаем крепкого здоровья и

наши пацаны едут. Это классно. Александр Соловьев, Макс Максимов, Александр Вишневский, Таня Вишня. Мои дорогие, мои хорошие, на вас вся надежда. Именно вы завтра встряхнете Людинова по полной программе. Завтра будет шикарный праздник. Боже мой, какая музыка звучит фоном. Господи, как прекрасно. Постараюсь говорить максимально коротко, но о важных вещах. Значит, то, что будет в Людиново твориться завтра, мы обязательно завтра тоже скажем. Будет все нереально. Но самое главное, к нам присоединился еще один город. Это Березники. Частота 92,1 FM. Сегодня в 20:00 запущен передатчик нашей любимой радиостанции «Соль FM». Нас стало больше.

Снова я хочу поговорить, мои дорогие, а говорить я буду о ваших приветах, поздравлениях, пожеланиях, советах. Добрый субботний вечер, привет семье Чувашовых из Кунгура. Вчера, между прочим, праздновала день рождения наша любимая мамочка, бабушка Ольга Владимировна Чувашова. Здоровья ей, неиссякаемой энергии, сил и быть самой счастливой. Мы тебя любим, семья Чувашовых это написала, но мы, естественно, нашей радиоактивной семьей присоединяемся, чтобы пожелать крепкого здоровья и много денег. Ну что, это, в общем, прекрасно. И еще парочка приветов. Галюнька нам написала. Передаю привет мужу Сергею от Галюньки. И привет Анютке. Кто такая Анютка? Интересно. Ну, если что, напишите подробности. Нам тоже это очень интересно. Привет, самое обалденное радио. Передайте привет одной капризной, но очень милой жене. Орешкина. Нет в жизни поражений. Есть уроки и работа над ошибками. Все проходит вовремя. И приходит вовремя. Тем особенно, кто умеет ждать. Я обожаю тебя, мой милый. Миленький орешек, подписал Владимир. Вот такие замечательные, приятные отношения между мужем и женой. Это очень здорово. Лида Павлова написала нам трансляции. Ты моя жизнь, моя награда. Тебе, любимый, всегда рада. Тебя я чувствую, ценю, целую сладко и люблю. Я буду думать, что это написали нашему Дэну Ширяеву. Ну и вообще, в принципе, всем мужчинам, которые

сообщение к нам пришло, вот как начинаю сейчас читать. Любовь там пишет: «Привет, Салифэм, привет, Леся, о, Денис Ширяев. Пожалуйста, передайте огромный привет всем, кто меня знает из Красноярска. Желаю скорейшего выздоровления нашему любимому соседу Антоше Тихонову. Он уже третий день болеет РВ, а мы ему желаем крепкого здоровья. И сегодня, между прочим, праздник. Ласково обратно.

невероятно повезло двум городам. Это Людиново и Березники. Вы сами знаете почему. Потому что в Березники наконец-то пришло радио Соль FM, и теперь они могут слушать качественную музыку, качественных ведущих, качественные проекты и участвовать в качественном общении. Молодцы-то какие, 92.1, запоминаем скорее. Ну, я думаю, что вы уже наверняка присоединились к дэнс-холлу, где Леся, ой, Денис Ширяев. И техник наш Кирилл М, он у нас тоже здесь рядом. Это наш ангел-хранитель, наш амулетик. Вот, ну и про Людиново, конечно же, классный город. Классный город Калужской области. Именно там сейчас находятся наши крутые ребята Макс Максимов, Александр Соловьев. И все для чего? Для того, чтобы зажечь завтра по полной этот город. 400 лет городу. И главным украшением является Соль FM, который проведет там свою дисконцертку. От Макса Максимова огромный привет нашему водителю Ане Вишневской. Мы заезжаем в Людиново, завтра качаем в 20.00. Ну а чтобы вам не ждать, мы качаем здесь всю нашу толпу, поэтому сначала слушаем здесь нас, и потом уже трансляции смотрим в группе ВКонтакте wiki.ru/solfm. Завтра обязательно будет из Людиново, будет тоже частью праздника в любом случае. Вот, Денис Ширяев очень сильно старается, в наушниках поет, что делает, но и я тоже не буду мешать. Подпевайте, танцуйте, все хорошо у нас, пятница прекрасная.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
2: «Экскурс».
3: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в «Форвард Авто». Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». «Форвард Авто» на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
4: Как продать автомобиль?
5: Срочно продать автомобиль.
6: Я хочу продать автомобиль.
7: Центр автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

А вы уже наверняка соскучились по моему голосу и по трекам Дениса Ширяева. Мы тут, это Dancehall с Олифом, делаем громче, наслаждаемся. А Александр Соловьев нам написал: сегодня же пятница. Кто-то из наших слушателей написал сообщение субботнего вечера, пожелал. Ну и я вдогонку тоже пожелал. Ну это на всякий случай, и пусть так оно и будет, между прочим. Привет всем, особенно Чувашовым, и пятницы им хорошей тоже. У нас появился интернет спустя 20 минут, а ребята, между прочим, заехали в Людиново. Ребята сейчас будут отдыхать, набираться сил для того, чтобы зажечь завтра по полной в день города. Калужская область завтра будет отдыхать. Я вам завидую. Причем отдыхать так не по-детски, потому что дискотека Соль ФМ там и состоится. Ну а я напоминаю, что у нас пополнение в нашем семействе, скажем так. У нас появился новый наш ребенок, наш друг, наш член семьи. Это Березники. Березники, мы вас поздравляем, вы теперь с нами. Слушайте радио Соль ФМ на частоте 92.1 и будьте счастливы. Прямо сейчас можете уже слушать, потому что Dancehall в ваши уши и души врывается.

Ой, совсем немножко осталось до конца первого часа дэнс-холла. Время с вами летит незаметно, и Андрюшка Хозяшев успевает нам написать приветик зажигательному радио. Чуток запоздал на эфир, важным делом занят был. Лесь, желаю тебе отличного эфира. А Денису, значит, не желаешь? Ну, Андрей, ну, в чем дело-то? В следующем часе исправься, перепиши сообщение, и я его с удовольствием зачитаю. Пока тебе отличная пятница. Очень рада, что ты с нами. Господи, какая замечательная композиция фоном, но я все равно прочитаю сообщение от Юры Попова. Добрый вечер, Солевом. Передайте, пожалуйста, привет моей супруге Инне, дочке Кристине. Пусть у нас все будет превосходненько. А еще привет Сергею Шибанову, Дмитрию Евглевскому, Владимиру Ямщикову, Александру Лукьянову, а еще братьям Владимиру и Сергею, а также маме, теще. Мы сидим в огороде. Банька, чай. Спасибо, Солевом, вы лучше. Это

0: 10 вечера в Прикамье. В ритме города.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль-ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они, ценители и любители настоящей качественной клубной музыки. Встречайте!

божечки мои, какая красота! Второй час нашего дэнс-холла и танцпол. Действительно, везде треки. Вернее, целый сет Дениса Ширяева помогает вам зажигать, отплясывать. Хоть в огороде, хоть в баньке, хоть дома. Да вот просто лежа на диване, приплясывая любой из точек вашего организма. Леся вот тоже здесь и очень много для всего для тебя приготовила. Разные новости, сюрпризы, приветы, поздравления, пожелания, советы. Куда писать, вы все знаете? Зайдете к нам.

Ковцев, они к нам подключились в 20.00. Да, теперь у нас есть еще и Березники через запятую, но главное, что любимые. Добро пожаловать в нашу солифемовскую семью. Да-да-да-да-да, запустили передатчик на частоте 92.1 FM. Нас можно уже слушать в соседних Березниках. Ну а пока наши новые слушатели усаживаются поудобнее, настраиваются, разбираются, что с этим делать. Столько счастья привалило, конечно. Я буду общаться пока уже с такими нашими слушателями, которые уже здесь давно, лет так 10, потому что 10 лет радио Соль.ФМ на самом деле. Ну и передавать от них приветы. Андрюшка Хозяшев написал: в Кудымкарском районе, между прочим, тоже тепло днем и по-летнему круто, конечно. Светлана Угринова нам написала: Леся, доброго вечерочка, огромный привет ребенку Денису Ширяеву. Удачи вам, хорошей погоды. Ну, у нас погода замечательная. В студии Светлана, у нас все хорошо. Ноги теплые, Дениска не замерз, шапку надел, не переживайте. И еще привет моей любимой компании, мы на Каме отдыхаем, так что все здорово уж. Мы-то как рады разделить с вами этот отдых. Серега Ильин из Подмосковья пишет нам: респект Александру и Денису. Лесе тоже привет. Ну, спасибо. Спасибо тебе, Сережка. Я, между прочим, сегодня на дэнс-холле отрываюсь как могу в эту пятницу вместо двухкассетника субботнего. Такие штуки на меня, на плечи, на женские упали. А ты: Леся, привет. Срочно переписывай сообщение, и я с удовольствием это все зачитаю. Мы у Бригантины, пишет Александр Соловьев. Именно там будет проводиться День города, дискотека Соль.ФМ. Людиново, 400 лет. Проверяем интернет сейчас. Конечно, вас не слышим, но все равно всем вам привет. Ребята, я надеюсь, что вы хоть чуть-чуть нас где-нибудь местами слышите. И, по крайней мере, Калужская область нас в любом случае слышит. Брянская тоже. И, я думаю, передадут вам наши теплые пожелания, чтобы у вас завтра все прошло максимально замечательно. Все, Леся, хватит болтать, слушаем Дениса.

Я, конечно, вам кое-что скажу, но вы тоже знаете сами. А дело все в чем? Сегодня в 20.00 к нам подключились Березники. Соль FM теперь вещает в Березниках на частоте 92.1 FM. Я вам клянусь, первая частота, которую я запомнила наизусть, честное слово. Поэтому, уважаемые березниковцы, проявите терпение и понимание. Поэтому рассаживайтесь поудобнее, кайфуйте. Первый дэнс-холл в вашей жизни. Качественная музыка, качественные проекты, качественные ведущие, качественный звук. Делайте громче и наслаждайтесь. А еще Юра нам Попов написал: «Соль FM, поздравьте всю нашу Россию, потому что у нас все хорошо, и пусть везде будет мир. А мир пускай миру мир». Нам, мы же в детстве так писали, и мелом на доске, и на асфальте писали, и ручку расписывали. Поэтому миру мир в любом случае. И пусть везде будет мир хорошо, и у вас и спокойно, и светло, и тепло, потому что в компании с дэнс-холлом у вас все должно быть замечательно.

Я, конечно, хотела прямо сейчас, вернее, ранее озвучить приветы, но так как у меня доченьке 11 лет, прерывать трек Six Seven — это что-то на кощунственном. Поэтому я быстро зачитаю приветы и пойдете слушать It's My Life, честное слово. Всем привет, любимое радио, пишет Анатолий Тарновский, передает большой душевный привет своему брату Тарновскому Василию. Вася, держись, все будет хорошо, мы тебя все очень любим, слушай, знай, ты такой не один. Главное, что он об этом знает. Слушайте, давайте слушать музыку, а классно.

Ну вот же ваши приветы, ловите их скорее. Татьяна из Часового пишет Вячеславу: передайте большой привет от меня, да с удовольствием. Господи, нам что, жалко, что ли, в конце-то концов. Дарья Юр Попов тоже нам пишет с Алюфэм: поздравьте, пожалуйста, замечательных людей. И вообще привет большой передайте Сергею Шибанову, Дмитрию Евглевскому, Владимиру Ямщикову, Александру Лукьянову, братьям Владимиру и Сергею. А большой-большой горячий привет супруге и не дочке Кристине, а также маме и теще. У них все хорошо, у них банька, чай и все прекрасно. Юра, я передала твой привет еще раз. Далее Таня Чувашова отправляет стикер с Лавликом. Вот, ну а почему бы и нет, сердечки, Лавлики, мы все это обязательно зачитываем, передаем, потому что это максимально приятно и объединяет в замечательный пятничный вечер. Всем привет из Соленого, пишет нам Павел Мальгин. Сижу, перебирая картошку, слушаю Соль ФМ и включить хорошую музыку. Да, пожалуйста, с удовольствием. Денис Ширяй вообще у нас сегодня отвечает за зажигательные сеты, поэтому он обязательно включит хорошую песню. Вот, просит, конечно, Бенни Бенасси, и давай это будет домашнее задание, я с ним поговорю, и тогда будет все замечательно. Паша, зачем ты перебираешь картошку? Ты ее откуда-то забрал, выкопал? Давай рассказывай нам все подробности, нас все интересно. Чем вы заняты в этот вечер пятницы и где именно слушаете радио Соль ФМ? Вот Березнякам хорошо, они только что подключились к нам, ну как только что, в 20:00. Теперь они наши полноправные члены большой соленой семьи, радиоактивной, как мы ее называем, мы уже любим всех. И давайте, проходите, разувайтесь, располагайтесь, вы здесь надолго, дорогие мои, и вам все очень понравится. Ладно, все, надоело очень много долго говорить, давайте будем слушать музыку, делайте громче и развлекайтесь.

А у меня снова накопились приветы. И пока Денис готовит для тебя самый лучший трек, а он очень старается и очень готовит. Готовит великолепно, великолепно ест. Вот, ну и всем приятного аппетита, особенно тем, кто только что к нам подключился. У нас тут дэнс-холл, между прочим. И ребята хвастаются, кто картошку выкопал, кто перебирает. И вот Андрюшка Хозяшев написал, что мы, говорит, давно выкопали картофель в конце августа. А на своем огороде, Андрей, когда вы это сделали, расскажите, не стесняйтесь. А Серега Ильин говорит, полетели-ка в 90-е, дорогой мой. В 90-е мы летим в субботу, завтра с 7 до 9, а с 9 до 11, кажется. Снова дэнс-холл. Да, ведь до 11, да? Денис машет мне уже рукой, говорит, блондинка, что с нее взять, собственно говоря. Вот. А Танюшка снова из Часового передает привет Вячеславу и говорит, а поставьте Кольчика. Мы Кольчика в угол поставили, вот, будет знать. Вот. Ну, а на самом деле... Хотим вам сказать следующее. Значит, в проектах «Дэнс-холл» и «Двухкассетник» мы песни по заявкам не ставим. Это отдельный проект, это не стол заказов. Привет мы, конечно, передаем, но песни любит у нас ставить Александр Соловьев в будничном проекте «Соленый Алё». Вот там можете, пожалуйста. А так, чтобы вот на память Кольчик накали мне соль FM, чтобы вот запомнить уже навсегда эти замечательные правила. Аленка Воробьева нам написала: «Поздравляем с днем рождения, поешь чипсов моего друга Максима. Макс, с днем рождения, люблю из Вязников». Ему 30. Аленка, я зачитала ваши поздравления, я думаю, что Максу будет приятно услышать это поздравление в день рождения. Вязники — это, по-моему, Владимирская область. Я надеюсь, не ошиблась. Если что, маякните. Здорово, что к нам присоединяются области, края, города. И вот как раз-таки великолепное событие для нас сегодня. Березники к нам присоединилась в 20:00 на частоте 92.1 FM. Соль FM завещала вот это, завещала нас слушать, любить и беречь в Березниках. Поэтому слушайте нас на громкую. Это дэнс-холл Леся Одинич-Ширяев.

0: абсурда такое?
1: Ёлки-иголки, это что это такое тут происходит?
2: Любезный, объясните нам.
3: Я сам ничего не понимаю.
0: Феноменально.

Ну что, дорогие мои, Денис здесь. Денису можно все, что надо сказать и не сказать по поводу трека. Ну и Денис может сам что-нибудь сказать. Денис, привет тебе. А почему... А я слышу? А мне вот слышно, кстати, Дениса? Я вот почему-то тебя... А ты меня слышишь? А ты вроде громко говоришь. Я сейчас отправлю Кирилла М послушать. Вот где приемник? Иди скорее в приемник, пожалуйста. Сходи в приемник. Вот. А ты пока что-нибудь умное говоришь. Вот. Очень понравились твои композиции. Тут пишут. Композиция «Газ». Композиция с X7. Вот это обязательно. Очень хотят Бенни Бенасси. Ты вот домашнее задание делаешь? Вот, под Бенни Бенасси. Вот надо Бенни Бенасси завтра сделать, пожалуйста, по-братски, в субботу. Я тебе обязательно напомню сделать домашнее задание, а пока зачитаю приветы, хорошо? Да, договорились. Добрый вечер, любимая Солька. Передайте, пожалуйста, привет моим дорогим, любимым человечкам. Поставьте, пожалуйста, Зиверт «Газ». А вот если бы Надежда Анатольевна была бы вместе с нами, дорогие мои, в самом начале бы дэнс-холла, то команда «Газ» была дана в самом начале. В смысле, газуй, когда есть, когда нету и так далее. А вот Сережка Лин, кстати, и напомнил, говорит, что микрофон не работает. Вот, проверяем звук сейчас с Денисом, потому что у меня-то все нормально. Вот, мало ли чего, но в любом случае треки-то уж слышно. Я надеюсь. А пока читаю ваши приветы еще. А картошку уже перебрал, теперь банные процедуры. Господи, чуть не ошиблась словом. А с пихтовым веником, брусничным чаем. Кстати, сегодня день трезвости и день граненого стакана. А вот, и всем таежного чая в этот граненый стакан. Очень приятно, очень классно, когда за здоровый образ жизни наши замечательные слушатели живут и работают. Еще есть пара приветов. Настя нам написала. Агарышевая. По слогам прочитала, потому что, ребят, правда не знаю, куда падают ударения, чтобы не ошибиться, никого не обидеть. Но вот так вот. Привет, Кунгур, поздравляем всех с днем граненого стакана. Мы с Ленкой Жилкиной его уже замечательными напитками, а именно соком, ничего не подумайте, отмечаем всем теплой сухой осени. Друзья, кстати, знаете, почему граненый именно стакан был, да, из 16 вру граней. 16 граней — это, естественно, 16 республик. Но граненый стакан потому, что бились раньше стаканы. И поэтому госпожа Мухина придумала вот эти грани, чтобы стакан просто падал и катился, и не разбивался. Вот такой вам ликбез. Ну ладно, достаточно слов, больше дела, больше танцев. Поэтому слушаем музыку и зажигаем.

0: Мой саундчек в прямом эфире. Я думаю, что сейчас, возможно, Дэна будет слышно. Денис, прием. Мы списали это на стеснение. А сейчас что ты можешь сказать, свое оправдание? Говори. Включите меня, попробуй так.
1: Алло. Раз, два, три, да?
0: Здравствуй.
1: Слышно меня?
0: Все, как твое настроение? Быстро говори всем.
1: Настроение просто зажигательное, такое же, как и у наших слушателей.
0: Вот, это очень хорошо. Тут ты, кстати, не ответил в прямом эфире, делаешь ли ты домашнее задание.
1: Иногда ленюсь.
0: А вот надо сделать завтра. Завтра сделать домашнее задание попросили Бенни Бенасси.
1: Слушай, попробуй.
0: Вот, ты же потому что отличник.
1: Вот и нет.
0: Музыкальной индустрии.
1: А вот и нет.
0: Музыкальной индустрии, я сказала.
1: Да, я стараюсь.
0: В любом
1: для
0: случае.
1: Для наших радиослушателей, конечно, для
0: и
1: вас.
0: И особенно для Березняковских.
1: Особенно для наших новых слушателей, конечно.
0: Вообще, я очень безумно этому рада и счастлива. Денис, я больше не буду тебя тревожить, вникая обратно в свой трек. А все почему? Потому что пару приветов еще надо зачитать, а время-то уже без пяти. Хорошо, мой хороший. Да?
1: Конечно. Вот. Давай вперед с поздравлением и приветом.
0: Бозички мои, обожаю этого парня. Я надеюсь, вы тоже. И поэтому сделали громко этот трек. Матушка Земля. Пока Матушка Земля, вы там пританцовываете, я быстренько поговорю. Поговорю вам тут. Красотку Михалеву Олю поздравляют сегодня с днем рождения. Коллеги обаятельные, безумно привлекательные и очень работящие на месте, не сидячие. Шлем кучу поздравлений. А повод — день рождения. И нужно жить, блистая, взахлеб любить, мечтая, быть звонкой, креативной, по-прежнему активной. Пусть счастье будет вечным, радость бесконечным. Вот так вот в Вологду улетает большой привет. Аленка Воробьева написала: большое спасибо, вы лучшие, нам очень приятно. Это, кстати, Владимирская область. Ну а я напоминаю, что мы подключились и в Березняках. Нас там можно тоже слушать на частоте 92.1. И еще попозже к вам подсоединимся и попрощаемся до следующей субботы. А пока слушайте музыку.

0: буквально осталось несколько минут для того, чтобы зачитать еще последние приветы. И знаешь, что их объединяет?
1: Что же?
0: Не газ, а бензин.
1: Вау.
0: Мы начали наш дэнс-холл газом, а сейчас про бензин. Дана Родина нам написала: передайте большой привет семье Родиных, которые стоят в очереди на бензин, чтобы они не расслаблялись. Ой, это была от анонима.
1: Это получилось.
0: Вот я еще один ведущий радио, который попался на эту уловку и штуку. В общем, аноним передал привет семье Родиных, которые стоят в очереди на бензин, чтобы они не расслаблялись и скорее не унывали в этой очереди. И еще Настя. Ну что же, опять про Настю-то пишу. Настя молодец. Оксана нам написала, Агапидова из Чердани: всем привет, наш пятничный вечер проходит в очереди за бензином. Слушайте, ребята, всем, кто стоит сейчас в очередях, по 40 литров бензина, вот всем, чтобы досталось, чтобы никто не уехал.
1: Каждому.
0: И никто не обзох.
1: Каждому.
0: Вот. Да, чтобы у всех было хорошо.
1: Да, кстати, у нас есть еще один привет. Сергей Ильин нам передает большой... у нас передает большой привет Елене Тимгановой.
0: Тебя, Сашка, покусал.
1: Пожалуйста, в поселок Вильва Добрянского округа.
0: Вот как бы мы хорошие. Лида Павлова еще написала: привет, Соль ФМ, передаю привет подруге Жене Вязьме, новой подруге. Ты моя верная такая, ты одна, ты самая хорошая, тебя ценю я. Веселая и классная, идеями полна, ты самая прекрасная подруга для меня. У нас остается буквально минута, чтобы сказать, что мы на сегодня завершаемся, а вот завтра снова возобновляемся. Но сначала...
1: Ты нет. У нас дэнс-холл продолжается. У нас,
0: что ты за
1: наше,
0: человек такой?
1: Наше с тобой эфирное время подходит к концу. Но это не значит, что мы говорим всем пока-пока. Дэнс-холл будет идти дальше.
0: Это да, но без нас же.
1: Александр Фролов будет делать.
0: Ну это да,
1: вещи.
0: Это да.
1: Конечно.
0: А мы с тобой вернемся завтра.
1: Завтра.
0: Ну, пожалуйста. Обязательно вернемся. Будет двухкассетник, будет дэнс-холл. Все, мы прощаемся. Александру Фролову передаем вас в заботливые, надежные руки. Все, всем пока. Муа!

23.00 в Прикамье. В ритме города. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль-ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они. Ценители и любители настоящей качественной клубной музыки встречаются.

Подходит к концу программа Dance Hall. Благодарю всех, кто весь этот час был вместе со мной. Как всегда, полный трек-лист и запись сегодняшнего эфира вы можете найти в группе ВКонтакте vk.com/soulfm. В финале часа прозвучала Atma Breaks работа Whispering Time от музыканта из Индии Цегью. Приятная мелодичная композиция в завершении очередного эпизода. Ну я, Александр Фролов, желаю вам быть здоровыми и позитивными. Слушайте хорошую музыку. До следующей пятницы, друзья. Всем пока. Услышимся.

0: Прикамье - полночь.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

сохраним друг друга. И все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Ты на любимой волне.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио соляной столицы.
1: Все пройдет однажды. Ты береги того,

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья. Yes.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Три часа ночи в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L-FS-77-80-301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы...

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.